Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Астана готовится принять заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также Пятый Евразийский экономический форум. Участие примут президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Армению на саммите будет представлять вице-премьер Мгер Григорян вместо премьер-министра. В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета 18 вопросов. Среди них цифровой сотрудничество, торговые соглашения с третьими странами, техническое и таможенное регулирование, а также предоставление тарифных льгот. Кроме того, может быть уделено внимание обсуждению планов Армении по ее членству в Европейском Союзе. Итоги внешней торговли за первый квартал 2026 года и оценка работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту. Такие темы обсудили в правительстве. Премьер-министр Беларуси провел рабочее совещание. За общими цифрами важно видеть детали, подчеркнул Александр Турчин. Предварительные итоги работы подтверждают позитивный тренд, который наметился в первом квартале. Беларусь увеличивает темпы роста экспорта. Главой государства и правительством поставлены четкие задачи по увеличению экспортных показателей. Персональную ответственность несут руководители. Принят комплекс программных документов. При этом необходимо работать на всех зарубежных направлениях. Руководителям на совещании указано на недопустимость снижения требований к результатам. Отраслевым ведомствам даны соответствующие поручения по недопущению снижения объемов белорусского экспорта. Палата представителей Национального собрания Беларуси и Национальная ассамблея парламента Зимбабве достигли договоренности об укреплении сотрудничества. Соответствующее соглашение было подписано в среду в Минске. По итогам встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко и председателя Национальной ассамблеи Джейкоба Муденды подписано соглашение о сотрудничестве. Участники встречи подчеркнули, что документ будет способствовать укреплению дружбы и подлинного братства между странами. Спикер Палаты представителей отметил, что ключевую роль в реализации соглашения должны сыграть межпарламентские группы дружбы. В Национальном собрании такая группа по взаимодействию с парламентом Зимбабве уже создана. Беларусь ожидает, что в парламенте Зимбабве в ближайшее время сформируют аналогичную структуру. Это даст депутатам возможность быть в курсе актуальных проблем, участвовать в работе межправительственной комиссии, изучать сложности, с которыми сталкиваются исполнительная власть и бизнес при реализации проектов, оказывать содействие в их реализации. Перспективы развития животноводства обсудили специалисты отрасли на примере хозяйств Глузского района с участием главы администрации президента Дмитрия Крутого. Речь идет о реализации поручений главы государства, так называемого Витебского протокола, и мерах для повышения эффективности АПК. Они касаются условий содержания скота, а также качества получаемой продукции. Сразу несколько проектов будут реализованы уже в 2026 году в Глузском районе. Идет строительство современного профилактория для телят на 236 мест вблизи агрогородка Калатичи и реконструкция МТФ Дуброва с возведением дополнительных производственных помещений. Еще несколько десятков объектов укрепит отрасль в регионе, отметил первый зампредседателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий.
2: 44 профилактория, все они в этапе уже строительства. Значит, начато финансирование, покупаются оборудование. Мы видим, что вот как раз в этот летний передвременный июль месяц мы должны выполнить эту работу, ввести эти объекты, соблюсти всю технологию для выращивания молодняка от рождения до 3 месяцев. Что касается строительства молочно-товарных именно комплекса, в этапе строительства у нас 12 объектов при обеспечении достаточно хорошей кормовой базы. Мы уверены, что результат как минимум там 6-7 тонн на корову от вот мы можем получать.
1: О том, что наступает время определенной ответственности за результат в работе предприятия АПК и о том, что перед регионом стоят серьезные задачи, шла речь на совещании в Глузке с участием руководителей районов. Практика такой ежеквартальной оценки работы кадров продолжится. Белорусские аграрии перевыполнили план ярового сева. По информации Минсельхозпрода, в стране этими культурами занято 2 миллиона 317 тысяч гектаров площадей, что на 6 тысяч тысяч гектаров превышает план. В Брестской области посеяно 102% от планируемого объема. Справились с задачей полностью в Гомельском, Гродненском, Могилевском и Центральном регионах. В Витебской области посеяно 98% яровых от плана. Превышены показатели и по высадке картофеля. По стране вторым хлебом занято свыше 22 тысяч гектаров. Сейчас в сельхозхозяйствах идет заготовка зеленых кормов. Трав скошено на площади 227 тысяч гектаров. Это 16% от плана. В Минске приступил к работе новый тоннелепроходческий комплекс «Мария». Он прибыл из Китая и будет помогать уже существующей «Олесе». Задача новой установки – пройти 3,5 километра и пробурить тоннель от будущей станции «Парк дружбы народов» до «Юбилейной». По габаритам новая машина немного меньше своей сестры. Однако режущие механизмы быстрее и эффективнее справляются с твердыми породами. Буровая установка не просто прокладывает путь, а сразу укрепляет стены железобетонными кольцами, рассказал заместитель главного инженера строительно-монтажного управления номер 1 предприятия «Минскметрострой» Роман Шлюгин.
3: Щит представляет из себя сам тоннелепроходческий механизированный щит, состоящий из ротора, 8 электродвигателей, планетарного редуктора, блока укладчика, так называемого эректора, который монтирует кольца обделки непосредственно тоннеля, 7 технологических телег для обслуживания комплекса, подачи растворов, подачи электроэнергии, подачи смазки, выдачи породы.
1: Будущий участок линии включает 3 станции – Переспа, Комаровская и Парк Дружбы Народов. Последняя, расположенная в районе площади Бангалор, станет пересадочной на 4-ю кольцевую линию столичного метро. Как рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, стоимость строительства километра подземки в Минске примерно в 2 раза ниже мировых цен.
4: Не исключено, что это будет не последний тоннелепроходческий комплекс. Вполне возможно, будут закуплены еще. Когда мы уже выйдем на 4-ю линию, уже полным, как это сказать, широким фронтом, предусмотрено больше 200 миллионов рублей на строительство метро, только на 26-й год. Что касается стоимости 1 километра, мы то сегодня оптимизируем, но вместе с тем, не буду сейчас говорить цифры, но у нас ниже, чем средние мировые цены строительства метро примерно в 2 раза.
1: Акцент при возведении станции метро без излишеств. Главное – комфорт и безопасность граждан. Ключевые вопросы жизнеобеспечения населения, работа депутатского корпуса 29-го созыва на местах и развитие гражданских инициатив. Такие вопросы обсуждали на встрече председателя Совета Республики Национального собрания с председателями областных, районных и городских советов депутатов со всей страны. Мероприятие прошло в Ивановском районе. Также в рамках поездки ознакомление с промышленным потенциалом региона и посещение предприятия «Белсолод». Его продукция экспортируется более чем в 35 стран. Закон о национальных меньшинствах впервые вынесут на широкое общественное обсуждение в Беларуси. Большой диалог Палата представителей планирует провести прямо во время фестиваля национальных культур, который летом примет Гродно. Площадкой для открытого разговора станет Купаловский университет. Депутаты встретятся с представителями диаспор, проживающих в нашей стране, чтобы из первых уст услышать запросы общества. По результатам этой работы будет принято решение, есть ли необходимость корректировать действующий закон, отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Николай Бузин.
5: Сегодня мы, состоявшаяся страна, в которой единство народа и власти является составляющим элементом нашего будущего. Ну, не будем говорить о настоящем, мы его уже сформировали. Нам осталось просто довести нашу государственность до необходимого уровня и передать их, все это, нашим будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. По большому счету, Беларусь – страна состоявшаяся. Беларусь – страна суверенная, со всеми атрибутами, которые присущи такому образованию.
1: Сегодня в Беларуси, в мире и дружбе живут представители более чем 140 национальностей и 25 религиозных конфессий. Наша страна на протяжении веков остается примером того, как культурное разнообразие укрепляет общество. Это еще раз продемонстрирует и 15-й фестиваль национальных культур, который в начале июня примет Гродно. Праздник дружбы и традиций станет масштабной площадкой для обмена творческим опытом и укрепления межнационального согласия.
0: Картина дня.
1: Финляндия официально потребовала от Украины не задействовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по России. Представители посольства Российской Федерации в Финляндии отметили, что финское политическое руководство неоднократно доводило соответствующие сигналы до сведения украинских властей. В частности, зафиксировано несколько случаев, когда представители Финляндии передавали такие предупреждения украинским друзьям. Ключевое подтверждение позиции Хельсинки прозвучало из уст министра обороны страны Антти Хеккинена. Он прямо заявил, что использование воздушного пространства Финляндии для украинских беспилотников полностью запрещено. Этот шаг последовал после того, как Россия официально предупредила Финляндию о возможных серьезных последствиях, если страна позволит вооруженным силам Украины использовать свое небо для запуска дронов. Ситуация остается на контроле дипломатических ведомств обеих стран. Литва вновь выступает не в национальных интересах. Там вместо запретного русского языка теперь решили пропагандировать немецкий язык. Глава Литвы Гитанас Науседа предложил подготовить национальную программу по этому поводу, ведь немецкий становится вопросом стратегической важности на фоне укрепления связи с Германией и размещения немецкой бригады в Литве к 27 году. Кроме того, Вильнюс должен воспользоваться историческим моментом и стать ближайшим союзником Германии в Европе. Польская налоговая система готова дотянуться до каждого. Сбор тары в стране теперь может быть официально признан полноценной предпринимательской деятельностью со всеми вытекающими отсюда прелестями, обязательной регистрацией, уплатой налогов и взносами в фонд соцстрахования. Такие проблемы ждут поляка, когда он возвращает не свои упаковки, а чужие, найденные в мусорках, парках или собранные у знакомых. Если это происходит случайно и время от времени, доход можно трактовать как дополнительный заработок. Но если человек делает это систематически, выстраивает маршруты и получает по несколько сотен злотых ежедневно, налоговая может признать такую деятельность полноценным бизнесом.
0: Картина дня.
1: Белорусские вузы в этом году готовы принять около 6300 абитуриентов на условиях целевой подготовки. Об этом сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. Целевая подготовка в связи с трудоустройством студентов по специальности во время учебы позволяет одновременно сократить число вакансий на предприятиях и дать студентам реальный практический опыт.
6: Образовательный процесс, процесс подготовки кадров, он тесно связан, конечно, с получением практических навыков, умений на конкретных предприятиях. И сегодня тоже, проходя производственные практики, преддипломные практики, студенты, конечно, получают вот те дополнительные компетенции практического аспекта для того, чтобы уменьшить время на адаптацию на первом рабочем месте, ближе познакомиться с будущим местом своего трудоустройства, углубиться в те вопросы, которые сегодня действительно волнуют предприятия той или иной отрасли, и в дальнейшем, уже распределившись на первое рабочее место, действительно видеть те вопросы, которые необходимо решать, будет на данном месте. Здесь также системой образования проводится большая работа в части как раз-таки вот усиления взаимодействия учреждений образования с организациями, заказчиками кадров. То есть мы видим ежегодное увеличение количества целевой подготовки для наших предприятий. То есть вот в этом году вузы нашей страны готовы принять около 6,3 тысяч абитуриентов на условиях целевой подготовки. Сейчас активно проходит стадия заключения договоров о целевой подготовке, и, соответственно, это один из вариантов решения данного вопроса. Также необходимо отметить, что действительно свободное от учебы время либо во время прохождения практик для студентов важно создать те условия, чтобы они трудоустраивались именно по той специальности, по той профессии, которую они получают. То есть это как раз-таки вот позволит и предприятиям решить свои вопросы в части сокращения количества вакансий и, соответственно, студентам свободное от своей учебы время пройти, обеспечить трудоустройство, получение практических навыков.
1: В Беларуси запущена инициатива «Учись и работай». Студенты смогут трудоустраиваться по специальности еще до получения диплома. Об этом рассказала замначальника управления Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко. Она поделилась интересной статистикой. На сегодняшний день более половины студентов совмещают учебу с работой. При этом, к сожалению, не все из них трудятся по своей специальности. Именно поэтому стоит задача обеспечить им максимально возможное приобретение опыта и знаний именно по тем направлениям, в рамках которых они обучаются. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов находятся в поиске работы. При этом общее число вакансий составляет примерно 138 тысяч. То есть среди этих 39 тысяч реальные кандидаты, которым есть возможность предоставить рабочие места. Елена Пищенко отметила, что инициатива «Учись и работай» – это не просто проект на бумаге. Это реальная возможность для студентов войти в профессию еще до получения диплома.
7: Мы живем в тот период, когда студентам важно не просто получать знания на лекциях. Им необходимо активное действие, им необходимо пробовать себя, видеть результат. Ну и, конечно же, это, иными словами, применить свои знания на практике, что немаловажно. И данная инициатива даст им такую возможность. Мы понимаем, что сегодня уже более половины студентов старших курсов совмещают учебу с работой, и при этом наша задача, чтобы эта работа помогала им развиваться, помогала им расти, и не уводила в сторону от выбранной ими специальности, а именно уже они совершенствовались в том направлении, в котором, которое они выбрали. И вот эта работа, которая сейчас совместно со всеми проводится, она поможет обеспечить студентам войти в профессиональную сферу немножечко раньше, то есть до окончания вуза. Важный аспект, что она поможет адаптироваться к будущей работе по специальности. Это очень серьезный шаг. То есть получить вот это практикоориентируемое образование. Но и немаловажно, повторюсь, что организации смогут закрыть, заполнить свой штат, уменьшить свои вакансии в организации, ну и как результат привлечь на работу, на постоянную работу наших с вами молодых специалистов, которые уже адаптировались, получили вот этот опыт и стаж, период своей работы, пока они обучались.
1: На первом этапе инициатива затронет более 140 должностей. Речь о самых разных сферах – творчество, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, образование. Целый спектр направлений, где молодые люди смогут реализовать и проявить себя.
7: Главное, они будут работать под руководством более опытных наставников. И, соответственно, в квалификационных характеристиках по тем должностям, где это необходимо, где есть более сложная работа, будет обязательно закреплено, что эти студенты, которые после где-то второго курса, где-то после третьего курса, в зависимости от должностей, в зависимости от сферы деятельности, и в соответствующих характеристиках будет закреплено, что эти ребята будут выполнять свою работу только под руководством более опытных работников с более высоким стажем работы, с более высоким уровнем квалификации или под руководством руководителя. То есть, еще раз повторю, это обязательно будет закреплено квалификационных характеристиках. И если мы возьмем с вами на примерах, то в стране только экономистов более 400 вакансий, много вакансий педагогов, организаций более 200, специалистов по продаже более 500, бухгалтеров много, специалистов по кадрам, библиотекари. И отдельно хочется

0: И данная работа не должна ни в коем случае мешать получению соответствующего образования и влиять на качество такого образования. Соответственно, данные ребята должны трудоустраиваться нанимателем на неполное рабочее время. Но хотелось бы сказать, что это же не просто цифра. Вот эти вакансии, где полное, где неполное рабочее время, это реальная возможность для наших студентов себя реализовать, устроиться. И, то есть, трудоустраивая студентов, мы с вами сможем как удовлетворить потребность нанимателей в кадрах, как мы уже не раз повторяли, так и дать возможность студентам получить практикоориентированное образование.
1: Работа ведется активно. Помимо внесения изменений в квалификационные справочники и профессиональные стандарты, Минобразование формирует перечень специальностей по каждому вузу. Создаются площадки для взаимодействия, проводятся встречи с нанимателями. Ведется масштабная информационная работа, чтобы каждый знал и мог воспользоваться данной инициативой. Во всей стране десятиклассники приступили к учебно-полевым сборам и медицинской практике. Для юношей это занятия по допризывной подготовке, строевая и тактическая подготовка, а для девушек – практика на базе медицинских учреждений, подразделений МЧС и организаций Красного Креста. Подготовлена расширенная программа с упором на практические навыки и профориентацию. Помимо практических занятий, для школьников предусмотрены патриотические и спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, экскурсии в воинские части и тематические встречи, посвященные истории Беларуси и Великой Отечественной войны. Итоговые оценки за прохождение программы будут учитываться при переводе учащихся в 11 класс. Для более 1000 юношей столицы сборы пройдут в выездном формате. 90 человек пройдут обучение в Минском кадетском училище. Военная топография, инженерия, огневая и медицинская подготовка – программа насыщенная. На церемонии открытия самые близкие люди.
2: Что-то черпнет из взрослой вот этой мужской жизни. Это мужской мир, и я даже рада, что он сюда попал. Но это какой-то своего рода урок и опыт. И опыт, я думаю, что это будет хороший. Очень самостоятельный взрослый парень, поэтому я даже не переживала за то, что вот как он будет без мамы.
3: Хотелось бы получить много опыта нового, понять вообще, как это армейская жизнь. Я считаю это достаточно важным, потому что каждый человек, особенно в нашей стране, должен знать, как это и как защитить свою родину, как стать защитником Отечества.
1: Расписание дня армейское. Подъем в 7 утра, зарядка и завтрак. Есть и теория, проверка знаний по истории Беларуси, посещение музеев и экскурсии в военной части. Важность такой подготовки подчеркнул глава администрации Советского района города Минска Александр Щекович.
4: Что такое дисциплина, что такое устав, что такое плечо друга. Они прикоснутся к истории, военного дела, изучат в том числе и погоны, что такое звание, что такое история оружия, понимание, что защита Родины – это важное направление, которое должен знать каждый мужчина.
1: Учебно-полевые сборы и медицинская практика для десятиклассников продлятся до 4 июня. В Минске прошло торжественное открытие нового многофункционального спортивного комплекса Белорусского государственного технологического университета. Строительство заняло порядка 3 лет. Новое двухэтажное здание предлагает широкие возможности для любителей активного образа жизни и профессиональных спортсменов, отметил ректор БГТУ Сергей Каспирович.
5: Спортивный комплекс БГТУ с плавательным бассейном – это действительно определенный этап, путь для университета, потому что задумка была достаточно давно, но сам процесс строительства оказался весьма быстрым, планомерным. Основные потребители – это наши студенты, студенты БГТУ. Они здесь будут активно заниматься физическим воспитанием, учебные занятия в рамках новой учебной программы. Здесь будут проходить учебные занятия учащихся военной кафедры БГТУ отдельно по физической культуре. Ну и, конечно же, тренировочный процесс для спортсменов, групп спортсовершенствования.
1: Разумеется, студенты ждали открытия нового спорткомплекса.
6: Комплекс очень нужен для студентов. Они могут раскрыть свой потенциал, развивать свои физические качества. Я как человек, который связан со спортом, могу сказать, что этот спортивный комплекс полностью на все 100% соответствует современным требованиям для занятия силовыми видами спорта. Я считаю, это отличная возможность для студентов тренироваться по плаванию, чтобы показывать достойные результаты не только на соревнованиях республиканских, но и на международной спортивной арене.
1: Внутри гостей ожидают 25-метровый бассейн на 7 дорожек, универсальный игровой зал для мини-футбола, волейбола и баскетбола, спецзалы для бокса и тяжелой атлетики, тренажерный зал, лыжная база. Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

0: Исполняющий обязанности главы странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович подчеркнул, что летний период отпусков и каникул – это идеальное время, чтобы разорвать связь с привычкой. По его словам, лето – это время, когда человек вырывается из своей обычной среды, где могут курить его коллеги, и имеет возможность отказаться от сигарет и вейпинга. Для тех, кто готов сделать этот шаг, в Беларуси разработан уникальный цифровой инструмент. Страновой офис ВОЗ совместно с РНПЦ медицинских технологий и БГМУ создали электронный атлас пациента.
1: С точки зрения Всемирной организации здравоохранения, отказ от курения и стимулирование системы здравоохранения по лекарственному отказу от курения является одной из самых эффективных средств мер общественного здоровья для улучшения ситуации с смертностью от неинфекционных заболеваний. Всего в мире насчитывается 1,3 миллиарда потребителей табака. И потребление табака, а в последнее время увеличение потребления вейпов и препаратов никотина, по-прежнему относится к одной из единственной потенциально устранимому фактору риска неинфекционных заболеваний. Это сердечно-сосудистые заболевания, более 20 локализаций рака, сахарный диабет второго типа и хроническая обструктивная болезнь легких.
0: Более 15% белорусских школьников 13-15 лет уже используют электронные сигареты, причем девочки даже чуть чаще мальчиков – 15,5% против 14,7%. Такие данные озвучила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Специалист объяснила, почему вейпинг для подростков страшнее, чем многие думают. Воздействие никотина нарушает развитие перфронтальной коры. Это приводит к снижению когнитивных функций, тревожным расстройствам и повышает риск зависимости от других психоактивных веществ в будущем. У подростков никотиновая зависимость формируется достаточно быстро и сильно. В некоторых исследованиях отмечено, что она может быть сравнима с героиновой или кокаиновой зависимостью. По 5 июня в стране проходит республиканская акция «Беларусь против табака», приуроченная ко Всемирному дню без табака.
2: Министерство здравоохранения на постоянной основе уделяет серьезное внимание вопросам профилактики потребления табачной никотин содержащей продукции. Поэтому, помимо каждодневной работы, которая проводится в организации здравоохранения, с пациентами, с населением, у нас проводятся вот такие вот две большие акции в течение года по инициативе как раз Министерства здравоохранения. И первая из них, которая вот идет сейчас, она приурочена как раз ко Всемирному дню без табака. Обычно это где-то в течение 3-4 недель проводятся различные информационно-образовательные мероприятия, которые нацелены на то, чтобы повысить информированность населения о вреде использования данной продукции и, собственно говоря, привлечь внимание курящих людей к проблеме собственного здоровья и, может быть, вот этой информацией помочь им принять решение о том, что им стоит отказаться от этой зависимости.
0: Как рассказала спикер, на следующей неделе во всех регионах страны стартуют два мини-проекта. Первый – «Я знаю свои показатели». В определенных учреждениях здравоохранения каждый желающий сможет измерить давление, чтобы увидеть, не связано ли его повышение с курением. Сделать спирометрию – наглядно оценить жизненную емкость легких. Второй проект – «Не кури, займись спортом». Он пройдет в социальных сетях. Старт ему дадут специалисты санитарно-эпидемиологической службы. В сети появятся видеоролики, где физическая активность и спорт противопоставляются курению и вейпингу. В Минске внесены изменения в организацию дорожного движения на Старовилинском тракте. Причина – производство работ по реконструкции. Подробности рассказал заместитель начальника столичной госавтоинспекции Денис Ливанович.
3: В частности, на участке от улицы Нововилинской до местного проезда здания номер 11 по Старовилинскому тракту движение осуществляется по четной стороне дороги. При этом количество полос для каждого направления уменьшено с 2 до 1. Данная работа является первым этапом масштабного проекта по модернизации Старовилинского тракта, которым предусмотрено его расширение, а также перенос разворотного кольца трамваев от пересечения со Старовилинским трактом и улицей Щедрина к Минскому городскому дворцу детей и молодежи. Завершение данного этапа запланировано на 3 июля текущего года.
0: Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. У меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

согрета земля, тут матуліной песняй. Согрета земля, тут матуліной песняй.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Альфа-радио. Это Альфа-радио.
0: В дороге, на работе, дома.
1: Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет пример. Меры отечественного опыта в этой сфере. Палата представителей и Национальная ассамблея Зимбабве договорились об укреплении сотрудничества. Это предусмотрено подписанным в Минске соглашением. Как отмечалось в ходе встречи спикеров Игоря Сергеенко и Джейкоба Муденды, ведущую роль в реализации соглашения призваны сыграть межпарламентские группы дружбы. Отмечено, что они позволят депутатам принимать участие в работе межправительственной комиссии, изучать проблемы, с которыми сталкиваются исполнительные власти и бизнесмены в ходе реализации конкретных проектов, а также оказывать возможное содействие путем участия депутатов в их реализации. Председатель Совета Республики Иваново провела встречу с председателями областных, районных и городских советов депутатов. По словам Натальи Качановой, такие встречи проводятся традиционно, чтобы обсудить наиболее актуальные темы, обменяться мнениями, поделиться опытом работы депутатского корпуса по всей стране. Спикер подчеркнула, что такое взаимодействие очень важно и позволяет выкристаллизовать вопросы, которые наиболее актуальны на современном этапе развития страны. В Минске по улице Кирова ограничат движение. В связи с проведением массового мероприятия будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Кирова от улицы Ленина до Свердлова сегодня с 19 до 23 часов и завтра с 10 до 19.00. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 7, в Могилеве плюс 8, в Гомеле, Бресте и Гродно 9 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Диско-хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире «Альфа-Радио». Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Беларусь считает Эфиопию надежным партнером на африканском континенте. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту, премьер-министру и гражданам этой страны с днем установления мира и демократии. Глава государства отметил, что этот праздник олицетворяет победу свободы и справедливости, добытую эфиопским народом в освободительной борьбе, а также триумф национального единства. Сегодня Эфиопия достигла значительных результатов в укреплении государственности, общественного согласия и социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным международным авторитетом. Президент обозначил готовность Беларуси к плодотворной совместной работе в целях активизации сотрудничества в различных отраслях экономики. Премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание об итогах внешней торговли за первый квартал и оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту. Глава правительства напомнил, что президентом поставлены четкие задачи по росту экспортных показателей, включая персональную ответственность руководителей. При этом необходимо работать на всех зарубежных направлениях. Отраслевым ведомствам даны соответствующие поручения по недопущению снижения объемов белорусского экспорта. Беларусь планирует обеспечить внутренний рынок отечественными томатами в межсезонье 2027-2028 годов. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак. Он отметил, что для этих целей строятся тепличные хозяйства. Определены предприятия для модернизации и возведения объектов. Пример тому агрокомбинат Ждановичи. Здесь активно строятся 2 теплицы по 7 гектаров каждая, которые позволят существенно добавить в объеме производства томатов. Всемирная федерация карате приняла решение о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов. Отныне представители нашей страны во всех возрастных категориях смогут выступать на официальных соревнованиях с национальной символикой. Ранее о восстановлении в правах наших спортсменов объявили международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного, танцевального спорта, бильярда, водно-лыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2.77 рубля, 3.88 за 100 российских рублей и 4.04 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Минске, Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8, в Могилеве плюс 7, в Гродно 10 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: 8 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишет популярный телеграм-канал. Итак, Ньюсбай пишет о том, что в 2026 году абитуриентов будут принимать в нашей стране 289 колледжей и 46 вузов. Система образования перестроена под реальные потребности экономики. И там же информация о том, что в вузах Беларуси состоятся ярмарки вакансий для студентов старших курсов. Желтая слива пишет о том, что премьер-министр Нидерландов назвал Украину полезным европейским полигоном. Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ Беларусь сегодня. Мошенники начали продавать на маркетплейсах выдуманы нейросетями растения. Более подробно материал читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же главное быть в пределе. Эксперты обсудили безопасность детей и подростков на каникулах. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.
2: Росли корнями.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнай, что готовят звезды на день сегодняшний. Так, Овен, есть шанс сделать много хорошего и для себя, и для других. Не упустите его сегодня. Телец. Придется потрудиться, чтобы добиться поставленных целей. Могут неожиданно возникнуть проблемы. Решать их вам, скорее всего, нужно будет самостоятельно. Близнецы. Этот день может принести какие-то мелкие неприятности, недоразумения, трудности, но вы быстро с ними справитесь. Рак. В начале дня, возможно, неприятные моменты, но сложный период не продлится долго. Не падайте духом и сохраняйте оптимизм. Лев. Утро может принести какие-то неприятности, недоразумения. Из-за них будет трудно сосредоточиться на делах и вовремя довести их до конца. Дева. Беспокойный день, который приносит массу событий, которые не всегда можно сразу ценить правильно. Весы. Это благоприятный день для любых встреч. Вы отлично ладите с самыми разными людьми, порой даже незнакомцев понимаете с полуслова. Скорпион. День дает шанс достичь больших успехов. Вам часто везет и почти не приходится прикладывать усилия для достижения поставленных целей. Стрелец. Вам нужно много сделать, есть шанс отлично справиться с решением даже самых сложных задач. Козерог. Неоднозначный день, будут и сложные моменты, и очень приятно скучать вам определенно не придется. Водолей. Благоприятный день для встреч в неформальной обстановке. Даже при обсуждении важных вопросов можно не придерживаться официального тона. Рыбы. Легкий день, у вас многое получается хорошо, а проблемы, которые возникли раньше, решаются очень и очень быстро. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом, сегодняшний день, четверг, 28 мая, это очень благоприятный день для общения. Даже очень разным людям удастся поладить. Иногда не с полуслова будут понимать друг друга. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: тех, кто за рулем.
1: 8:29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни для тех, кто за рулем». Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Итак, сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 4 балла. Есть затруднения, но их немного. Улица Кабушкина от улицы Машиностроителей до Партизанского проспекта. Время проезда там 9 минут. Долгобродская улица от улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Время проезда 14 минут. Улица Кубаколоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 7 минут. И Орловская улица от улицы Лилии Коростояновой до улицы Максима Богдановича. Время проезда 4 минуты. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий, и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС и экономическом форуме. Сегодня в Астане глава государства на пленарном заседании экономического форума представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Москве на полях Международного форума по безопасности провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Обсуждены вопросы, связанные с международной обстановкой. На фасаде нового здания Национального исторического музея устанавливают барельефы. Кипит работа по отделке интерьеров и выставочных залов. Они охватывают различные периоды времени. Отдельные будут посвящены исторической памяти, достижениям Беларуси в науке, космической сфере и обороне. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Витебске и Гомеле +8, в Могилеве +7, в Гродно 10 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается +13-15, в Могилеве и Витебске +12-14, в Бресте +16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Глузском районе строят 4 профилактория для телят и реконструируют МТК. Так, продолжаем двигаться дальше. В Ганцевичах завершает строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительно-монтажные работы находятся на финальной стадии. Ведется внутренняя отделка, закуплены и подготовлены к установке оборудования. Скоро здесь можно будет заниматься плаванием, а также игровыми видами спорта: мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом. В комплексе предусмотрены большой спортивный зал, 2 чаши бассейна, большая и малая, тренажерный зал и оздоровительный зоны, финская сауна и турецкая баня, хамам. Объект будет адаптирован и для людей с ослабленным здоровьем. На базе комплекса откроют новое отделение по плаванию детско-юношеской спортивной школы Ганцевичского райисполкома. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, сельская газета «Эволюция прилавка». От магазинов «Райпо» до интернет-покупок. Изучили современные тенденции в сельской торговле. Более подробно читайте на страницах сельской газеты. СВ «Беларусь сегодня» — новые технологии в борьбе со старением. Насколько реально продлить жизнь даже за большие деньги? Более подробно читайте на страницах СВ «Беларусь сегодня». Так, и сельская газета «Солдат-срочник», «Семейный подряд» и «Многодетная мама офицер. Разные судьбы на одной надежной линии контроля». Более подробно читайте замечательные истории на страницах сельской газеты. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет политолог Петр Петровский. Появится и моя коллега Полина Конога. Они обсудят те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС и экономическом форуме в Казахстане. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Президент представит позицию белорусской страны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Завтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой. Игорь Сергиенко отметил, что в Зимбабве успешно реализуются совместные проекты в сфере механизации сельского хозяйства, которые вносят вклад в продовольственную безопасность страны, укрепление аграрного сектора, повышение эффективности производства. Расширяется сотрудничество в промышленности, фармацевтике, образовании и других социально значимых областях. Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович в Москве на полях Международного форума по безопасности провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Переговоры, в частности, прошли с представителями из Союза Мьянмы, Пакистана, Анголы, Монголии и Сербии. Обсуждены вопросы, связанные с международной обстановкой. На площадке форума собрались представители более 140 государств. Александр Вольфович во время встречи в ходе своих выступлений пригласил коллег принять участие в предстоящей осенью в Минске международной конференции по евразийской безопасности. На фасаде нового здания Национального исторического музея устанавливают барельефы. Снаружи знакового объекта также укладывают тротуарную плитку, занимаются облицовкой гранитной лестницы на входном портале. Кипит работа по отделке интерьеров и выставочных залов. Их будет 11, они охватывают различные периоды времени, начиная от догосударственного, Полоцкого и Туровского княжества до современного. Отдельные залы будут посвящены исторической памяти, достижениям Беларуси в науке, космической сфере и обороне. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,88 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 7, в Бресте плюс 8, в Витебске и Гомеле плюс 9, в Гродно 10 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, по Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, Нисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Петр Петровский. Саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум – вызовы и перспективы для пятерки. Принципы международных отношений в условиях многополярности. В Бресте проходит вторая международная межпартийная конференция. Великобритания и Польша подписали оборонное соглашение. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, на YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
6: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 10:14 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят у нас в стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и, конечно же, слушайте нас на Альфа-радио. Рада представить нашего гостя. В студии сегодня политолог Петр Петровский. Петр, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Давайте начнем с мероприятия, которые сегодня-завтра пройдут в Астане. В них примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко, который 28 и 29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и 5-м Евразийском экономическом форуме. Вот сегодня как раз пройдет заседание экономического форума. Главная тема ЕС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Ну и завтра состоится саммит ЕС, поэтому вот свой вопрос я разделю на две части. Первая часть – это как раз по сегодняшнему предстоящему мероприятию, точнее, по его теме, ставка на искусственный интеллект и какое место вот во всех этих процессах занимает ЕАЭС, каким опытом может поделиться Беларусь. Ну и вторая часть вопроса, собственно, сам саммит. Мы знаем, что президент всегда очень рационально подходит, вообще у него очень такая рациональная позиция, что все наши объединения, в которых Беларусь участвует, они должны иметь какой-то практический смысл, и президент всегда призывает всех партнерам по любым объединениям, будь то ШОС, будь то ЕАЭС, какие-то еще другие, чтобы мы вместе сообща делали все для того, чтобы и экономики наши развивались, и, в общем-то, люди получали конкретную пользу. Вот что сегодня в ЕАЭС на повестке важнее всего? Но давайте все-таки начнем с первого вопроса, да.
2: Ну, во-первых, давайте вспомним, год тому назад подобное мероприятие проходило в Минске.
1: Когда мы председательствовали,
2: да. Совершенно верно. И доклад президента и позиция в Беларуси, во-первых, она всегда была очень и очень рациональная, а во-вторых, она всегда преследовала и преследует практический интерес. Тогда наш лидер, проанализировав уже 10 лет, в прошлом году было 10 лет Евразийскому экономическому союзу по функционированию, взяв договор о Евразийском экономическом союзе, сказал, что мы достигли, а что мы по этому договору не достигли. Там, по-моему, около 20% этого договора пока не выполнено. И, конечно же, для нас, для Беларуси, важно, чтобы все эти пункты были выполнены. И единый рынок транспорта, и единый рынок нефти, газа и прочие моменты. Более того, конечно, мы видим, что имеются некоторые негативные тенденции, да, когда вводится какой-то контроль пограничный и прочее, что надо преодолевать. И наш президент об этом, я думаю, тоже будет говорить. Еще один момент немаловажный. Саммит ЕАЭС проходит фактически в преддверии избирательной кампании в Армении. Это мы тоже должны понимать. Да? Для нас это мероприятие, это определенный маркер официального Еревана, что он будет говорить, предлагать. Почему? Потому что и на встрече с Путиным Пашинян, и позже какую-то двойственную, непонятную позицию. Как бы вот пока нам выгоден ЕАЭС, мы вот будем здесь, а потом мы возьмем, что-то сделаем, непонятно что. Понятно, что такими заявлениями официальный Ереван подрывает доверие прежде всего к себе. Вот как может какие-то нормальные долгосрочные деловые отношения выстраиваться с Ереваном, если

0: немаловажный фактор. Ну и самый главный фактор, да, по мне, это ответ нашего Евразийского экономического союза на ту торгово-экономическую турбулентность во всем мире. Я вот буквально вот сегодня выходят тенденции СБ, всем советую приобрести. Там моя статья по анализу рынка удобрений в Европейском Союзе. Дефицит удобрений на 30-40% рост цены, недовольны фермеры, недовольны сельхозпроизводители разного толка, не вносятся просто удобрения в нужное количество, и поэтому происходит истощение почв. Для нас важно, чтобы у нас в Евразийском экономическом союзе таких проблем не было. И более того, чтобы мы действовали сообща и на внешних рынках. То есть мы видим, что из-за вот этой турбулентности и попыток официального Вашингтона каким-то образом надавить на Иран, у ЕАЭС имеются проблемы с выходом на незамерзающие порты Персидского залива, да, потому что турбулентность. Вот. И логистика, и это все от нас на сегодняшний день требует более слаженной работы.
1: Что ну и, наверное, Петр, извините, что перебиваю, добавлю, что еще же санкции, которые действуют в отношении России и Беларуси, учитывая, что мы тоже в ЕАЭС, наши партнеры тоже должны как-то понимать, скажем так.
0: Я с этим полностью согласен. Более того, Евразийский экономический союз, давайте тоже откровенно говорить, он дает возможность с нашими партнерами обходить некоторые санкции. Это тоже немаловажно, и это нормально. Не надо про это бояться, может, не следует там уже кричать и говорить, но если мы можем это делать, а почему бы и нет? Все, что идет на благо наших стран, у нашего союза, это, на мой взгляд, это положительный момент. Теперь, возвращаясь к искусственному интеллекту и вообще, я даже больше скажу, вот только что был на форуме антифашистском в Москве. На нем присутствовал главный идеолог Компартии Китая Чен Иньфу, с которым мне пришлось говорить, и он прямо говорил, что у Китая стоит задача, ну, он марксистским языком говорил, развитие производительных сил и производство средств производства, которые производят средства производства. Переводя на простой язык с марксистского, это означает роботизация, искусственный интеллект и внедрение цифрового государственного планирования. С чем это связано? С тем, что, во-первых, искусственный интеллект, если мы его внедряем, он позволяет уменьшить вот эту бюрократизацию, с чем наш президент давным-давно борется, да, автоматизировать, систематизировать выполнение многочисленных процессов. Я уже не говорю про то, что ну, роботизация, она в части на сегодняшний день может даже снять нехватку рабочих рук на определенных низкоквалифицированных специальностях. Поэтому, что на сегодняшний день ЕАЭС может предложить, если конкретно в этой части? Это то, что мы произвели уже оцифровку различного рода сертификации, единая база данных прохождения таможни, она интегрирована. То есть это та база, которая нам позволяет не иметь претензий друг к другу внутри, и то, что наши границы внутри прозрачны. То есть чем больше мы развиваем цифровые технологии, искусственный интеллект, тем мы снижаем нагрузку бюджета, который исходит из бюрократии. То есть, ну, сами понимаем, да, то, что раньше приходилось выполнять 3-4 условным секретарям, да, сегодня это все автоматизировано, система выполняет сама принцип не просто одного окна, одного виртуального окна. И, на мой взгляд, это большой прогресс. Здесь, конечно же, мы в перспективе, если говорить про Беларусь, вот у нас имеется программа социально-экономического развития на

0: пятилетки принимаем. Если мы подойдем вот к этим программам с точки зрения IT-технологий, искусственного интеллекта, но это цифровизация этих программ и их выполнение. То есть это, опять же, мы, во-первых, можем контролировать более эффективно, без человеческого фактора, или минимизируя его. С другой стороны, мы в этой части снижаем бюрократическую составляющую, к чему на сегодняшний день стремятся все. А исходя из нехватки рабочих рук, ну, это очень важно для нас.
1: Петр, а как вы считаете, вот если все-таки посмотреть, если говорим об искусственном интеллекте, ну, будем откровенны, что все-таки страны ЕАЭС отстают от таких крупных мировых игроков в этой теме. Вот здесь наша задача – догнать, перегнать, либо все-таки как-то адаптировать эти технологии под свои экономики, под свои потребности, но тоже, чтобы не проиграть в той же гонке. Может быть, где-то вооружений и в других сферах, в медицине. Вот как здесь нужно развиваться?
0: Давайте так. Пока вооружение, ВПК опустим, Евразийский экономический союз – это прежде всего экономический союз. Ну, социально-экономический, то, что он и пенсионные моменты регулирует. На сегодняшний день в мире, ну, если так говорить, три основные игрока по искусственному интеллекту. Китай, США и Великобритания. Даже Европейский Союз, он отстает на этот счет. Это первый момент. Что для нас важно? Для нас важно иметь собственную базу, собственную платформу искусственного интеллекта. Это, может быть, он поначалу будет кривой, косой и прочее, но это будет свой, и мы его уже можем дорабатывать, доделывать. Если этого не будет, мы будем зависеть от других вот этих всяких там платформ искусственного интеллекта. А как показали современные санкционные войны, это угроза национальной безопасности. Мало того, что искусственный интеллект специфически ранжирует информацию, все-таки он не является ценностно нейтральным. С другой стороны, если мы говорим о закрытых моделях искусственного интеллекта, то мы же понимаем, что любые запросы, любые задачи, которые мы пишем иностранным искусственным интеллектом, эту информацию можно собирать другим странам. И это открытая форма разведданных. А сегодня искусственный интеллект позволяет в разы ускорить, например, инженерную составляющую, технологическую составляющую. Ну, чтобы вы понимали, китайцы при помощи искусственного интеллекта могут позволить себе раз в два года менять модельный ряд автомобилей и прочего момента. Почему? Потому что что раньше люди делали на коленках, вычисляли. Сегодня забивается задача искусственный интеллект, потом она допиливается, проверяется. Вот и результат. То есть для нас это прежде всего экономическая безопасность. Искусственный интеллект повышает производительность труда. Это не надо думать, что вот он захватит что-то. Нет, это один из инструментов. Просто раньше у нас был поисковик, мы работали с базами данных. Теперь мы работаем с задачами, которые мы ставим в более сложной системе. И вот она, эта система должна быть на службе наших интересов. Беларуси, России, там, Казахстана, всех стран Евразийского экономического союза. Но для этого, мне кажется, в рамках ЕАЭС должна быть программа по своему евразийскому искусственному интеллекту. От этого зависит наш суверенитет и безопасность.
1: Спасибо большое, Петр. Ну вот, кстати, ожидается, что по итогам вот сегодняшнего форума лидеры примут совместное заявление о развитии технологий искусственного интеллекта в странах Союза. Поэтому, безусловно, конечно же, будем следить за мероприятиями в Астане сегодня и завтра. Ну и предлагаю обсудить это в следующих программах, да, то, что будет принято. Спасибо большое. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз с погодой, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
3: При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко с Днем независимости этой страны. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят результаты проводимого курса на построение суверенного и уверенного в завтрашнем дне государства, которое гордится своими достижениями в экономике и растущим международным авторитетом. Премьер-министр Александр Турчин ознакомился с ходом реализации в стране инвестпроектов по строительству теплиц на примере агрокомбината Ждановичи в Минском районе. Первая будет введена в эксплуатацию в этом году. Уже в ноябре планируется получить первую партию томатов. Брест принимает вторую международную межпартийную конференцию «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие сегодня и завтра объединит представителей 16 стран. Елена Рыбакина сенсационно покидает Ролан-Гаррос и не догонит Арину Соболенко в мировом рейтинге. Казахстанская теннисистка неожиданно проиграла во втором раунде турнира. В 1/32 финала вторая ракетка мира уступила украинской теннисистке Юлии Стародубцевой, которая занимает 55-ю позицию в рейтинге WTA. И о погоде. Сейчас в Минске и Гомеле плюс 10, в Витебске и Могилеве плюс 9, в Бресте плюс 14, в Гродно 13 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем с нашим гостем обсуждать самые интересные события в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на «Альфа-радио». Напоминаю, что в студии с нами сегодня политолог Петр Петровский. Мы продолжаем. Петр, ну, предлагаю теперь обсудить международную повестку, тем более новости. Скажем так, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Вот киевские, украинские СМИ пишут о том, что Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил поставку ракет к системам Патриот. Цитата: «Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешний темпы поставок уже не соответствуют реальности угроз, с которыми мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи». Ну, кстати, вот продолжая эту тему, вчера было опубликовано исследование Центра стратегических и международных исследований, это Вашингтонский центр, в котором вот говорится о том, что США потребуется несколько лет на восполнение запасов некоторых видов вооружений, которые были израсходованы в конфликте с Ираном. Давайте поговорим о том, в какой ситуации сегодня оказался Киев, и действительно или протянет очередную руку помощи Дональд Трамп сейчас?
2: Ну, на самом-то деле Зеленскому-то не знать о ситуации на складах в США. Это первый момент. И о позиции Трампа даже до пустоты складов. Да? Трамп говорит: сначала деньги, потом стулья. Это его логика. Киевского режима нету денег. Ну что, в лучшем случае он какое-то финансирование захочет. Финансирование Трамп ему не даст. Значит, что? Это письмо имеет целью не получение несуществующих ракет, а что-то другое. А что это может быть? Во-первых, попытка дипломатической эскалации. Мы же видим, до этого Лавров позвонил Рубио, чтобы эвакуировали посольство из Киева. Идет определенное давление. Этот момент. Второй момент. Ну, Европейский Союз выделил там на 2 года 90 миллиардов евро. Я такое имею мнение, что сейчас Киев пытается надавить на ЕС, чтобы ЕС увеличила этот пакет финансирования боевых действий ВСУ. Тут другого момента я здесь объяснить не могу. Более того, сейчас Европейский Союз создает собственные программы вооружения. Та же Польша получит 42 миллиарда евро, да? И Киев каким-то образом, наверное, хочет включиться в эти программы. Кроме 90 миллиардов, получить еще что-то. Это тоже момент. Но и я все-таки бы не сбрасывал желание Киева просто затормозить, заморозить, ну, если таким более вульгарным языком, слить те переговоры между посредничеством Вашингтона о мирном процессе, да, о мире возможном, решении вот этого конфликта. Вот какие на сегодняшний день задачи Киев преследует. Понятно, что эти задачи, они коррелируются с чем? Давайте не забудем, кто стрелял там по общежитию в Старобельске, да? Для чего это было сделано? Понятно, для эскалации. То есть дипломатическая задача – слить переговоры. Второй момент – накал для того, чтобы склонить. Понятно, американцы на это не пойдут сейчас. Трампу интересно, что там делается. Он получил все, что надо. Он получил договор, по которому земля, недра, инфраструктура Украины фактически в его распоряжении. А вот европейцев сказать: вот смотрите, какой нехороший Трамп, мне ракеты не дал, дайте денег. Простым языком. Дайте там Мерц, Макрон, Урсула фон дер Ляйен и еще денег. Вот что мы видим. А ситуация складывается такая, знаете, патовая, да? И ничего он не может больше сделать. Мы видим эту кровавую мобилизацию, когда там людей там убивают в этих ТЦК. Мы видим все большее недовольство населения, ну, из-за такого фашистствующего режима. Ну, извиняйте, кто там будет выступать и против говорить, да? Ну, сразу окажется тоже где там, как пушечным мясом окажется. Поэтому вот, и более того, давайте тоже говорить. Зеленский, он в такой ситуации, что он не пойдет на мир самостоятельно. Ему это невыгодно. Потому что если он пойдет на мир, это новые выборы президента. Она, даже те социологические исследования, которые сегодня официально там эти социологические службы Украины дают, по ним он уступает всем своим оппонентам. И самое главное, не забываем, это антикоррупционное действие Европейского Союза. Да, там его Ермак уже там под судом находится. А Ермак – это равно Зеленский. Европейский Союз говорит: привет, Зеленский, мы тебя можем посадить, убрать тебя, потому что НАБУ – это фактически структура, финансируемая и управляющая вот этими карательными органами из-за границы. Вот вся демократия, суверенитет и независимость этой страны, в кавычках. Зеленский тут тоже пытается играть. Не хочет он в тюрьму. Хотя Европейский Союз, а что? Ну и уберут. Скажут европейцам: смотрите, мы давали деньги на войну. Они что? Они эти деньги разворовали. Мы поменяли Зеленского. Объяснят это так. Вот такая вот ситуация получается.
1: Спасибо большое, Петр. Ну вот, продолжая тему безопасности, тоже не могу с вами не затронуть один вопрос. Вот уже не первый даже месяц появляются вот новости о том, что США планируют сокращать численность войск, которые могут отправить в Европу. Мы помним, как Трамп нервно отреагировал на то, что партнеры европейские по НАТО не поддержали его в агрессии против Ирана. И, ну, приходится констатировать, что европейцам уже приходится как-то, в общем, самим где-то что-то выкручиваться. Ну, вот, в частности, вот мне кажется, подтверждение вот этих вот слов, свежая новость о том, что Великобритания и Польша подписали оборонное соглашение. Договор предусматривает, среди прочего, совместное производство и зенитных ракет средней дальности, крупномасштабные учения вооруженных сил, укрепление систем ПВО, разработка современных зенитных боеприпасов. Ну и самое главное, что обе стороны подчеркивают, что они осознают, что Россия представляет собой стратегическую угрозу, и, в общем-то, якобы все вот это вот как раз-таки, чтобы эту российскую угрозу сдержать. Как вы это прокомментируете?
2: Ну, я это так бы прокомментировал. Во-первых, Трамп блефует. По закону США он не может без разрешения Конгресса снизить контингент американских войск в Европе ниже 76 тысяч. Ну, ладно, сейчас там 100 тысяч. Но снизит он на 24 тысячи. Что от этого изменится? А от этого я вам скажу, что изменится. Вот Польша подписала с Великобританией. До этого она подписала с Францией. Более того, фактически будет проводить совместные ядерные учения Франция с Польшей. Сейчас проходит учение «Меч-26». 8 стран от Севера Ледовитого океана до Карпат, от Польши до Норвегии. В чем особенность? Меньшее присутствие США, меньше, читаем, ответственность США, меньше финансовая часть США. Увеличение кого? Во Франции, Британии опять видим эти корреляции. То есть целью США является постепенное переложение на европейцев их финансового бремени безопасности. И это делают. А, например, Франция и Великобритания это пытаются использовать для того, чтобы стать лидерами вот этой европейской безопасности. Франция мечтает быть военно-политическим лидером ЕС. Великобритания хочет быть вот этого неамериканского Запада военно-политическим лидером. Потому что Британия перед этим подписывала пакт, соответствующий с Европейским Союзом. Вот. Что это означает для нас? Ну, давайте подумаем, что, ну, американцы 24 тысячи, то, что максимум дает возможность сократить присутствие без разрешения Конгресса, а Трамп его не получит, разрешение Конгресса на большее, они это уменьшат. Но, во-первых, структура американских баз в подавляющем большинстве стратегических в Италии, Испании, Германии, тот же Рамштайн, сохранятся. Второй момент. Мы видим, что на параллельно выстраивается другая инфраструктура. Франция, Великобритания, плюс скандинавских стран. Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия. То есть на структуры НАТО будет накладываться еще структура вот этих милитаристов. А это означает, что те, кто думает, что вот, посмотрите, Трамп демилитаризирует Европу, это все полная ерунда и чушь. У нас получается двойная милитаризация. Трамп продает собственное вооружение и накачивает собственное вооружение Европу. Ну, Польша, вон, $50 миллиардов готова закупать там танки, самолеты у Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, накачиваются европейские ВПК и создаются параллельные структуры. То есть у нас получается здесь двойная милитаризация. И эта агрессия, она вся видна. И поэтому нам ничего не остается делать, как чем-то компенсировать. При том, что не просто брать, и как поляки или те же самые британцы за счет социалки повышать военные бюджеты. Недавно в Британии были выборы, местный совет, так называемый, да, провалились две вот эти мейнстримовые партии. Как пишут британские эксперты, ямы и колдобины на дорогах проголосовали. Почему? А потому что деньги социалки перевели в ВПК. Экономика идет вниз, девальвируется фунт стерлингов, огромнейшая инфляция. Но главное, что дроны и прочее.
1: Петр, я предлагаю в завершении нашей программы поздравить всех причастных к пограничной службе. Сегодня такой хороший праздник, День пограничника. И вот глава государства в своем поздравлении отметил, что за годы независимости в нашей стране создана высокопрофессиональная пограничная служба. И сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь. Поэтому давайте поздравим этих прекрасных людей,
2: мы
1: благодаря
2: их поздравим,
1: которым мир в нашей стране.
2: Особенно в той ситуации международной, в которой находится весь мир, а мы как находимся в зоне соприкосновения условного коллективного Запада и коллективного Востока, и в такой ситуации они, наверное, как хирурги географические, да, должны не накалом каким-то, не общим, а вот точечно смотреть и бдить, чтобы безопасность и мир в Беларуси был. И я вижу, что они сейчас с этим достаточно хорошо справляются. Поэтому, конечно, всех с праздником в их нелегком и рискованном труде.
1: Счастья, благополучия, ну и самое главное, конечно же, мирного неба над головой нам всем. Поздравляем. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был политолог Петр Петровский. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире «Альфа-радио» с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога, а ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Петр, еще раз спасибо.
2: Спасибо.
1: Ждем вас в гости. До встречи.
2: До свидания.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко с Днем независимости этой страны. Глава государства отметила, что в Беларуси высоко ценят результаты проводимого курса на построение суверенного и уверенного в завтрашнем дне государства, которое гордится своими достижениями в экономике и растущим международным авторитетом. Президент выразил уверенность, что регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системные работа, осуществляемая на разных уровнях, будут неизменно способствовать успешной реализации текущих проектов и формированию новых двусторонних инициатив. Премьер-министр Александр Турчин ознакомился с ходом реализации в стране инвестпроектов по строительству теплиц на примере агрокомбината Ждановичи в Минском районе. Первая будет введена в эксплуатацию в этом году. Уже в ноябре планируется получить первую партию томатов, а полный выход на проектную мощность намечен на 2027. Вторая энергосберегающая теплица будет введена в эксплуатацию в декабре. Первый урожай планируется собрать в марте следующего года. Брест принимает вторую международную межпартийную конференцию «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие сегодня и завтра объединит представителей 16 стран. Участники поделятся экспертными мнениями, в частности, в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, роли политических партий и общественных движений в формировании интернациональных коалиций для защиты общих интересов. Программа предусматривает также подписание международных договоров. Елена Рыбакина сенсационно покидает Ролан-Гаррос и не догонит Арину Сабаленко в мировом рейтинге. Казахстанская теннисистка неожиданно проиграла во втором раунде турнира. В 1/32 финала вторая ракетка мира уступила в трехсетовом поединке украинской теннисистке Юлии Стародубцевой, которая занимает 55-ю позицию в рейтинге WTA. Напомню, в 1/64 финала Арина Сабаленко победила в двух партиях испанскую теннисистку Джессику Бузес-Манейро, а во втором круге будет соперничать с француженкой Эльзой Жакмо. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,88 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске и Гомеле плюс 10, в Витебске и Могилеве плюс 9, в Бресте плюс 14, в Гродно 13 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Фестиваль в Итоке в

дышал мое в клочья. И в этой комнате ночью призраки любви летают.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направили

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Президент представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Наступает время определенной ответственности за результат в работе предприятий АПК. Об этом заявил глава администрации президента во время совещания в Глузском райисполкоме. Дмитрий Крутой отметил, что рабочие поездки в районы традиционны в рамках контроля за выполнением поручения президента по так называемому Витебскому протоколу. Поручено ежеквартально подводить итоги и давать принципиальную оценку работе кадров в части повышения эффективности агропромышленного комплекса Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Беларусь и Россия представили в Ханое Евразийскую хартию многообразия и многополярности. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков принял участие в экспертном семинаре «Евразийская безопасность в контексте многообразия и многополярности в мире». Дипломат акцентировал внимание на необходимости совместных усилий всех заинтересованных стран Евразийского континента в обеспечении региональной и глобальной безопасности, синергии потенциалов международных организаций и структур. Экскурсии с дегустациями на завод по производству черной икры с июня начнут проводить в Беларуси. Как сообщили в Республиканском союзе туристических организаций, посетителям покажут полный цикл выращивания осетровых рыб, познакомят с тонкостями современной аквакультуры. Предприятие находится в Фаниполе. Продукция поставляется не только на белорусский рынок, но и на экспорт в Европу, США и Россию. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2,77 рубля, 3,88 за 100 российских рублей и 4,04 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 11, в Гомеле плюс 12, в Могилеве плюс 10, в Бресте плюс 13, в Гродно 14 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: За годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко с Днем пограничника. Глава государства отметил, что современные пограничники умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах страны. Президент выразил уверенность, что каждый впредь будет делать все возможное, чтобы сохранить мир на родной земле, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность Отечества. В ЕАЭС завершается формирование туристического информационного ресурса, где будут доступны 38 маршрутов. Об этом заявил директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов на панельной дискуссии 5-го Евразийского экономического форума, который проходит в Астане. Он отметил, что туризм перестает быть просто сферой отдыха, превращаясь в мощный экономический драйвер. Согласно экспертным оценкам, около 7% мировых инвестиций сегодня поступают именно в туризм, который способен стать источником развития до 50 смежных отраслей, от агропромышленного комплекса и транспорта до высоких технологий и сферы услуг. Индустриальный парк «Великий Камень» и Китайская деловая ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии по целому ряду направлений, включая помощь белорусским предприятиям в выходе на китайский рынок. Ассоциация будет содействовать китайским промышленным компаниям в развитии бизнеса на территории парка, а также помогать в поиске перспективных инновационных проектов для «Великого Камня». Платформа фокусируется на расширении промышленности и зарубежных инвестициях в рамках инициативы «Пояс и путь». В школах Беларуси в новом учебном году появится факультатив по искусственному интеллекту. Программа для учащихся 8-11 классов поможет ребятам приобрести навыки эффективного взаимодействия с текстовыми и графическими генеративными моделями, научиться применять инструменты искусственного интеллекта для анализа данных, разобраться с их возможностями для изучения учебных предметов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,88 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 12, в Витебске плюс 11, в Гомеле плюс 13, в Могилеве плюс 10, в Бресте и Гродно 15 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Альфа-радио сделано в Беларуси.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь». С Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, которая касается нашей настоящей жизни. Оля, привет!
2: Привет, Вадим!
1: Ну что, финал весны, финал мая. И, конечно же, тема, которая прозвучит сегодня, я уверен, она, знаешь, созрела сама собой. Вот мы с тобой не сговариваясь. В принципе, приняли решение, о чем сегодня будем говорить. Будем говорить, конечно же, о завершении школы, о выпускных вечерах. Поговорим про ЦТ, про ЦЭ и обсудим вообще, что происходит в этом ключе в нашей стране. Как тебе тема?
2: ЦТ, ЦЭ.
1: Ну а что? ЦТ, ЦЭ. Как? Это раньше было красивый экзамен, сейчас централизованный экзамен, централизованное тестирование. Но мне кажется, так...
2: Мне нравится вот про вот выпускные балы, так, вот про нет, вот эту подожди. Красивую историю надо разговаривать.
1: Начнем, конечно же, и про это поговорим. Но в целом, ты знаешь, я вообще вот когда готовился к программе и когда с тобой обсуждали тему... Как-то так понял, что действительно май для нас всегда был таким месяцем каким-то волшебным, потому что вот эта пора цветения, когда все расцветает, все вокруг цветет, а у тебя выпускной.
2: Знаешь, яркий, вальсирующий май. Лучше, вот мне кажется, вот он такое получается, потому что начинается вот 1 мая, вот этот праздник труда и так далее, да, потом это вальс победы, и вот он, ну, мне кажется, такой получается действительно красивый, яркий, вальсирующий май.
1: Я даже не знаю, что дальше говорить, и стоит ли, да, но в целом действительно, то, что касается выпускных, май – это наше детство, это наши воспоминания. И вот говоря о том, что происходит сейчас...
2: Май – это и наше будущее. Это вот только то наше детство и воспоминания.
1: Ну, это мы о себе. У детей это будущее, а у нас воспоминания.
2: События, наверное, которые происходят.
1: Хорошо. Вот то, что касается наших выпускных. Сейчас очень много спорят, кстати, в ТикТоке спорят очень активно о том, как проводить выпускные, в каком формате, удобно, неудобно, там нравится родителям, не нравится. Я, наверное, вот вспоминаю свое детство, уверен, и ты тоже меня поддержишь, что мы, в принципе, даже вообще не задумывались, в каком формате мы будем отмечать выпускной. Мы просто вот ждали этого дня, это было как-то волшебно.
2: Нет, не поддержу, мы так. Задумывались.
1: Вы задумывались?
2: Конечно.
1: То есть это мы, мужики, просто получается.
2: Это вы, мужики, не задумывались.
1: Дали аттестат и пошел в армию.
2: У вас родители об этом задумывались.
1: Так, хорошо. Как вы задумывались?
2: Я скажу, времена меняются, а думы остаются.
1: Думы остаются, отлично.
2: Да, но скажу очень криминальную вещь. Ты вот сказала сейчас про ТикТоки, про и так далее, что это обсуждается, нравится, не нравится, как будем... Вообще, я счастлива, что такие вещи обсуждаются в ТикТоке. Дай бог, чтобы как можно дольше мы в ТикТоках обсуждали точно. Только выпускные. Потом, уверяю тебя, 1 сентября начнется вот эта история с тем, со школьной формой, какая она должна быть, не быть и так далее, да? Натуральная, ненатуральная, цвета и фасоны. А потом начнется школьное питание. Так ли мы кормим, не так ли мы кормим, чем нужно было бы накормить. Супер! Это вещи, которые мечтает, если честно, обсуждать каждая мама, потому что это гораздо круче, чем когда на тобой летают там бомбы или снаряды, понимаешь, и ты не думаешь о том, как пройдет выпускной, как пойдет твой ребенок в школу и так далее. Вот сосредоточьтесь, зафиксируйтесь и поймите, что май, мирное майское небо, а вот эта история с тем, что мы обсуждаем наряды и способы проведения наших выпускных балов, это счастье.
1: Кстати, это точно счастье, я с тобой здесь абсолютно согласен, но поскольку уже идет обсуждение...
2: Ладно,
1: да,
2: я поняла, я должна вспомнить, как это было.
1: Да, ты должна вспомнить. Ну, ты просто меня...
2: Слушай, Вадим, ты знаешь, сколько мне лет, да?
1: Конечно, 18.
2: Отлично.
1: Ты мне запретила говорить другую цифру, кроме 18. Давай не будем...
2: Тогда у меня, значит, только что все было.
1: Да. Так вот...
2: А то ли еще будет.
1: Да, несколько дней назад у тебя состоялся выпускной и...
2: Ну, во-первых, конечно, и в 92-м году, когда я заканчивала школу, конечно, это была история больше, которая касалась родителей. Но и тогда родители думали о том, как будет проходить выпускной. А тогда тоже была история с проведением выпускных в школах без спиртных напитков, безусловно.
1: Да, кстати.
2: Это была красивая история. Я заканчивала школу в городе Дзержинске на площади, красиво парадом. Шли все выпускники с лентами. Мы думали, готовились, шили платья, покупали туфли, думали над прическами. Ну, для нас это было все важно. Думали, кто с кем пойдет в паре, потому что выпускники шли парами. Это же была первая любовь уже такая история, первая симпатия друг к другу. У нас были планы и мысли на будущее. А тогда не так просто было найти платье, если честно.
1: И пиджак тоже, кстати, потом расскажу тебе.
2: Поэтому у меня было белое гофрированное платье. Я помню, как сейчас. Очень красивые туфельки беленькие, тоже такие вот практически невесты. Тогда вот была такая история, что все девочки белые, голубое, что вот такое, такие с цветами в прическе. Такие невесты, я бы сказала, были. Вот. Ну и это были такие самые яркие, светлые мысли. Потом это традиционно в школе вручение медалей, у кого были медали, аттестатов по окончанию школы. Ну и потом вот это такой сладкий стол с разными напитками в кувшинах и самоварах.
1: Чайничками.
2: Да. Тоже была дискотека. Она такая последняя, школьная дискотека, очень запоминающаяся дискотека. Не было тогда недорогих лимузинов, никаких-то вот этих супердорогих историй. Правда, мы жили вот своим этим внутренним состоянием больше. И, безусловно, это рассвет. Вот эта встреча с рассветом, с первым взрослым рассветом, с первым таким осознанным, каким-то такой вот тоже, мне кажется, это такая особая история. Главное, чтобы все дожили до рассвета.
1: Это точно. Ну, кстати, то, что

0: Подожди, дочке 17, тебе 18. Как так получилось?
1: Как так получилось? Выпускалась. И тогда мы тоже, как бы, родители приняли решение, были все возможности, но родителями было принято решение, поскольку, ну, действительно, по-разному у всех складывалось, и с деньгами у всех по-разному складывалось. И все было достаточно скромно, но от этого не менее запоминающееся.
0: Самое главное.
1: Ну, вопрос же не в лимузинах, не в размахе, не там в фейерверках, а не в каких-то... Вопрос душевности и какой-то такой, ну, особом сакральном смысле, который несет, как бы, каждая эта история. Ну, не знаю, пытаться устроить мини-свадьбу для каждого выпускника, это, на мой взгляд, так себе. У этих детей еще очень много таких моментов в жизни, когда это будут уже ваши личные моменты, и в которые вам нужно вкладываться, да, поэтому...
0: Кстати, в этом году, вот тоже интересная история, выпускные вечера пройдут в новом формате в столице. В прошлом году, напомню, в режиме эксперимента для выпускников Заводского района культурно-развлекательная часть выпускного вечера проходила на базе комплекса «Чижовка-Арена». В этом году торжественная часть выпускных вечеров пройдет на базе учреждения образования с уже ставшими традиционными номерами, вот мы об этом говорили, которые готовят и выпускники, и родители, вот обязательно.
1: Вальс.
0: Вальс выпускников, да, который они репетируют. И, конечно же, теплые слова, которые будут звучать. Эта часть начнется в 19.00 в самих учреждениях образования, уже позже, с 24.00, 4 комплекса столицы примут выпускников на культурно-развлекательную программу. Ну, вот кроме Фрунзенского района. Ну, я думаю, что они справятся на базе самих учреждений образования. Но в целом, вот ты знаешь, эти масштабные, скажем так, такие вечера мне нравятся, потому что, мне кажется, вот молодежь чувствует такую свою силу, свое единство, да.
1: Ну, я понимаю, чего многие родители опасаются, ну, как бы всегда, да, и на чем пытаются оппоненты наши всегда сыграть. Ну, что много народа, вот это такое культурное безобразие, которое будет там происходить. Ну, везде может быть, но только не в нашей стране. Вот наоборот, ты понимаешь, что ты отпускаешь ребенка, это его возможность увидеть и познакомиться со своими сверстниками, и ты понимаешь, что там будет обеспечена полная безопасность этим детям, абсолютно.
0: Да, да,
1: все будет абсолютно под контроль. Мы умеем вот и организовывать, и общественную безопасность организовывать в таких местах, поэтому тут можно быть уверенным в том, что все будет классно. А для ребенка это будет действительно яркое впечатление, потому что школа — это такое сакральное место, где все произойдет так вот тихо по-домашнему, да, а потом вот эта вот большая история с фееричной там какой-то дискотекой, с приглашенными, с новыми знакомствами. Ну, на мой взгляд, это отлично. Ну, я бы вот с удовольствием,
0: ну,
1: если бы случилось.
0: Мне кажется, нам этого не хватало, да, потому что вот такого масштаба, ощущения причастности к тому, что...
1: Время вот, было, да, другое. Ну, сейчас проскреплю
0: так,
1: я.
0: Да ладно, подожди, ты же сама говоришь, пару дней назад я был выпускной. Так, но в целом получается, что история очень классная, поэтому, мне кажется, не нужно здесь искать какие-то подвохи, не нужно там выступать в ТикТоке, правильно ты говоришь?
1: Слушайте, ищите везде радость.
0: Вот, нужно искать какие-то
1: не гадость, а радость, пожалуйста.
0: И ты знаешь, вот опять же, то, что касается даже финансовых трат, я тоже, скажу тебе честно, тоже обращал внимание, что некоторым родителям это, ну, просто, опять же, ну, не все же имеют там достаточно большие доходы. Это тоже сложно. И вот это вот, когда ребенку вроде бы нужно помочь, и родителям это сложно, ведь ребенок все это видит, переживает. Ведь мы все-таки ходили, ну, давай говорить прямо. Я почти всю свою школу проходил в синем школьном пиджаке, в школьной форме.
1: Ну да,
0: форме,
1: у нас была, да, школьная форма.
0: Как-то было все ровно. И вот, возвращаясь к этому вопросу, к школьной форме. Ну, не задумывался никто, чтобы приходить в школу подороже какую-то шмотку.
1: Не, ну, скажу так, чуть мы выпендрились, потому что у кого-то туфельки были подороже, понятно, портфель, да, было купить такой, надо было купить самый-самый такой. Ну, как бы возможности были другие. В том, что просто, понимаешь, нашей молодежи нужно прививать тоже вот такое понятие, сознание. Кстати, к этому меня подвела моя дочка.
0: Так.
1: Что не все то стильно и модно, что дорого и богато.
0: Ну, кстати, тоже согласен.
1: Нужно прививать стиль, да, вот, и всегда, и я вижу, как они это умудряются делать, и как это у них получается, всегда можно быть стильной, классной, но не обязательно на это тратить безумные деньги. И нужно понимать, что сейчас и весь мир уже поворачивается к тому, что вот эти все дорогие понты, бренды и так далее, они постепенно уходят. И все-таки мы за экологичность больше, за такой...
0: Естественность, натуральность, да?
1: Такое потребление, которое вот не перерастает в какие-то такие ненормальные вещи. И я вот смотрю, как молодежь, они действительно умудряются быть стильными, классными, современными, и при этом не нужно тратить на это каких-то сумасшедших денег. Нужно вкус иметь. Вот это чувство вкуса, чувство стиля, вот это, конечно, нужно прививать, и это должно, мне кажется, цениться больше всего.
0: Кстати, вот говоря о выпускных, поговорили уже, рассказали, а ведь все-таки предшествует выпускным что? Достаточно сложное испытание. Ну, ты мне запретил говорить централизованный... Ой,
1: ЦТ.
0: Говорю, централизованный экзамен и централизованное тестирование. Напомню, что в этом году это 26 мая, 29 мая, 2 и 5 июня. Вот, в принципе, мы видим, что сейчас...

0: сейчас, скажем так, государство очень четко реагирует на какие-то мелкие там шероховатости, если вдруг они...
1: Почему, знаешь?
0: Да? Почему? Расскажи.
1: Ну, потому что это история, которая влияет на всю твою дальнейшую жизнь.
0: Согласен.
1: Результаты С и ЦТ, или то, что дают тебе зеленый свет к твоей профессии, или то, что поворачивает тебя в обратную сторону. Поэтому такое внимание уделяется на уровне государства, потому что, вспомните слова нашего президента, все должно быть справедливо и открыто. А это вещи, которые определяют дальнейшую жизнь молодого человека. Поэтому здесь не может быть несправедливых или каких-то таких непонятных решений.
0: Можно говорить о том, что та система, которая сложилась в нашей стране, вот уже говорил слово «справедливость», мы, в принципе, не единожды это слово здесь в этой студии, наверное, упоминали, что вот и выстроена такая система, которая действительно позволяет справедливо людям, которые получили знания, двигаться дальше, ну и исключает какие-то возможности где-то проскочить человеку, который не был готов, да, потому что, ну, для меня, скажу честно, я тоже достаточно поздно пытался еще, когда поступать, и поступил, уже получая другое образование, тоже проходил это испытание. Мне было немножко непривычно, я скажу тебе честно, потому что я все-таки, когда первый институт заканчивал, я поступал вот так, глаза в глаза, экзамены, тянешь билет, знаешь, мне как-то было, конечно же, привычнее, скажем так, в таком формате. Но ничего, знания, которые я получил много лет назад, мне что-то не 18, вот, и получается, что как бы они сохранились. Вот если я знал хорошо несколько предметов, я и тест сдал хорошо спустя там 10 лет, допустим.
1: Ну, значит, давайте так скажем сразу. Да. Все, что на уровне государства нужно было сделать для того, чтобы сохранить прозрачность и справедливость, сделано. Я сама была в Институте контроля знаний, видела, как обрабатываются тесты, как там исключается человеческий фактор, потому что один и тот же проходит не через одного человека, а через руки очень многих, в том числе и потом допроверяется технологиями компьютерными какими-то, для того, чтобы максимально не было никакого влияния человеческого фактора на полученный результат. Все очень открыто, каждый может видеть свои ошибки, каждый может оспорить свои ошибки. Ну, прозрачность, на мой взгляд, абсолютная, абсолютная. То есть, ну, мечтать я не могла, когда я сдавала экзамены, что вот будет так, потому что когда-то глаза в глаза, все-таки этот человеческий фактор, человеческое отношение, нравится, не нравится, приятен, неприятен, тоже имеет значение, да? Но мы должны тоже понимать, что никогда не будут все довольны или все будут недовольны. Почему? Потому что даже когда ты максимально подготовлен, ты приходишь, все может быть. Настроение может быть не то. Не знаю, там сейчас ретроградные Меркурии, там или эти луны, которые считают, могут не так встать. Может быть физическое состояние условно просто не то.
0: Конечно,
1: или как бывает, ты пришел и просто вот иногда ты говоришь, и речь твоя льется, иногда просто вот ступор какой-то наступает, и все. Очень много должно сойтись моментов и не для того, чтобы все получилось без сучка, без задоринки. Единственное, о чем я прошу, нужно понимать и не снимать ответственности всегда с себя. Не нужно говорить о том, что ребенок был настолько подготовлен, а вот тут так получилось, что вот ничего не получилось, и в этом виноват кто-то. Сложные тесты, неправильное задание или там еще что-то перевернутое. Поверьте, люди, которые разрабатывают тесты, разрабатывают задания, они опираются на очень многие факторы. И ну, тоже нужно об этом помнить и понимать. Ну и плюс, большая просьба к родителям.
0: Да.
1: Вот я сказала о том, что это такой очень важный экзамен в жизни, и который там влияет на будущее человека, который сдает как раз вот эти два экзамена. Не надо говорить детям и настраивать детей, что на этом весь мир заканчивается.
0: Ой, кстати, согласен.
1: Нужно помнить о том, что если так случилось, если не набрал ребенок нужное количество баллов, может и не нужно ему идти именно в эту профессию. Может, не в этом его будущее, не в этом его счастье. Выбор вообще профессии, выбор будущего — это настолько важный момент в жизни каждого человека. Мы на работе, на своей будущей работе проводим большую часть своей жизни. И ходить на нелюбимую работу или заниматься нелюбимым делом, это значит обречь себя на то, что ты будешь по жизни несчастным человеком. Как бы ты потом ни женился, сколько бы там еще что-то, да, но вот нелюбимая работа — это самое большое несчастье, которое ты можешь получить в жизни. Зачем?
0: Ну, согласен.
1: Ну, нужно пробовать, нужно пытаться. Сейчас очень много...
0: Я менял профессию.
1: Да, очень много. Они в таком возрасте, когда вообще они имеют право еще как бы определяться. И не обязательно ты должен быть человеком с высшим образованием. Можно быть счастливым, ну, условно, слесарем или там токарем, или маляром, или счастливым водителем автобуса, или вообще уехать в сельскую местность и счастливо заниматься сельским хозяйством. Ну, правда. Путей очень много. Дайте возможность ребенку понять, где он будет счастлив. счастлив. Не где вы видите счастье своего ребенка, а где он видит свое счастье. Вот как он его ощущает и как он его понимает. И даже если ребенок поступил и первый, второй курс отучился и понял, что это не его, не ломайте через колено, очень прошу, потому что, ну, как бы это такие истории, которые потом, правда, и жизнь людей ломают, и несчастными их делают, и мы получаем депрессивные такие моменты. А еще хочу что добавить по поводу того, что ты говорил, мы глаза в глаза, они не глаза в глаза.
0: Я до сих пор это помню.
1: Но мы другие, они ведь более закрытые. Как проходит жизнь сегодня молодых людей? Мы их в неудобное положение и некомфортное для них, когда мы начнем с ними глаза в глаза.
0: Согласен.
1: Вот здесь они скорее больше смогут растеряться, да, потому что они уже воспитаны по-другому внутри. То есть они другое поколение.
0: Кстати, вот говоря о выпускниках, говоря о поступающих, в этом году вузы Беларуси примут свыше 49 тысяч первокурсников. Эта цифра почти на 900 человек больше, чем год назад. С тобой хочу коснуться темы, которая касается истории, когда нас пытались убедить, наших детей пытались убедить по поводу обучения за границей, по поводу переезда в другие страны. Это прямо, ну вот, давай так, из всех утюгов наши оппоненты пытались всем навязать, что нужно бросать учебу в Беларуси, переезжать там куда-то к нам и так далее и тому подобное. Можно говорить о том, что эта тенденция, она переезжает, переломлено, и сейчас на данном этапе и ребята уже понимают, что происходит, научились отделять зерна от плевел. Хотя им, наверное, это делать сложно, они еще такие молодые, да?
1: Конечно, смотрят, это родители больше настраивают или не настраивают глазами на что-то.
0: Ну, вот родители хорошо стали понимать?
1: Как мне кажется, стали понимать, и обстановка в мире на это тоже влияет. Не каждый сегодня готов отправить своего ребенка, оторвать своего ребенка и куда-то отправить в непонятную историю. Ты ведь не понимаешь, что будет происходить в любой точке мира завтра или послезавтра. Поэтому, конечно, уровень образования у нас высокий, и лучше, когда твой ребенок с тобой рядом на месте. Но я приведу личный пример. Да, у меня племянница, она в Болгарии прожила всю свою жизнь, она там родилась. Вот она заканчивает школу, и у нее был широкий выбор. Понятно, что это страна ЕС, широкий выбор любых университетов, какие ты только хочешь, но она будет поступать у нас.
0: Да, вот видишь,
1: она выбрала белорусский вуз, она хочет быть архитектором, и она при всей альтернативе и выборе как бы любого места, она на платное обучение. Понятно, что она же как бы уже как иностранка будет здесь учиться, но они выбирают Беларусь.
0: Кстати, вот говоря о белорусском образовании, на твой взгляд, почему ценится белорусское образование? Потому что да, там рисуют какие-то рейтинги, пытаются там что-то дискредитировать наши вузы, но удивительная история. Наших врачей готовы забирать с руками и ногами, да, наших специалистов.
1: Ну, понимаешь, почему? Да, потому что у нас студент подпускается к больному, в отличие от многих медицинских учреждений, где студент близко к больному не подходит на протяжении очень долгого времени, а только в теории как бы лечит человека.
0: Книжки читает, ну, можно так сказать, да. И в целом вот наше образование, можно ли говорить о том, что благодаря тому, что мы сохранили, опять же, советское наследие, добавили, конечно же, современных каких-то технологий, современных направлений, мы прекрасно понимаем, что белорусское образование не стоит на месте. Ну, да, говорим прямо, Болонская система себя где-то дискредитировала, мы тоже поняли, что нам это навязывалось не просто так. Можно ли говорить о том, что сейчас наше белорусское образование, в принципе, и продолжает котироваться, а во-вторых, идет по какому-то своему уже, знаешь, такому выстраданному, да, прямо, не все было просто, и не надо здесь, наверное, нам тоже сидеть и рассказывать, что прям все хорошо, идеально, потому что
1: не
0: были
1: надо
0: вопросы, и вся эта
1: и
0: такая
1: остаются.
0: Остаются болезненной. А то, что касается образования, как отец тоже понял, что это прям, ну, очень больная тема для каждого родителя, но мы своим путем, вот опять же, ориентируясь на то, что хочет наше общество, на то, что хотят мамы, папы, дети, да, мы вот таким многострадальным путем идем к своей системе образования, которая, уверен, котируется. Вот как
1: ну, она котируется, и количество студентов, которые приезжают к нам из-за рубежа, их становится все больше и больше, но вот как президент говорит, что на производстве нельзя останавливаться ни на секунду, да, все должно постоянно меняться для того, чтобы мы были конкурентоспособными. То же самое и образование. У нас прекрасные преподаватели, у нас прекрасные базы, но нам нужно во многом обращать внимание на то, насколько мы идем впереди планеты всей. То есть образование должно бежать. Если мы можем там чуть темп где-то сбавить, то образование должно бежать впереди. Дети должны учиться на самых прогрессивных примерах. Они должны работать с самыми прогрессивными технологиями. И эти технологии они должны приносить с собой на производство, да, чтобы не было так, что производство, куда они придут, опережает то, на чем они учатся, проходя обучение в вузах. И я знаю, что в Министерстве образования об этом знают, и это задача номер один — сделать так, чтобы вот все было, чтобы мы под потребности, да, под современные потребности готовили выпускников, и чтобы им было не скучно учиться, и они понимали, что это не как говорил всегда президент, когда там придет человек с желтыми конспектами, да, и начнет считать себе эти желтые конспекты. Ну, так сегодня не проходит. Поэтому, ну, всегда нужно бежать.
0: Кстати, вот то, что касается, опять же, нашего образования, среднеспециальное образование. Вижу, что сейчас тоже, опять же, и из своих личных историй, да, и из того, что происходит, и цифры говорят о том, что дети наши из среднеспециального образования начали обращать на это внимание, и конкурс достаточно серьезный.
1: Я счастлива.
0: Серьезно. Ты счастлива?
1: Да.
0: Когда говорит женщина?
1: Я счастлива, что начала котироваться среднее образование. Но для этого есть очень много причин. Первое, что вот я говорила, высшее образование требует времени. Ребенок в таком возрасте, он еще не очень понимает, туда ли он идет, будет ли он счастлив в этой профессии, да? Когда он получает среднеспециальное образование, он уже, ну, сориентирован на ту или иную профессию.
0: Человек первое среднеспециальное.
1: Конечно. А потом дальше ты понимаешь, когда у тебя есть в руках профессия, когда ты чем-то руками уже занимаешься, ты вошел быстро в эту профессию, ты понимаешь, твое это или не твое. Если тебе нужно подтянуться, дотянуться, ты уже тогда идешь и получаешь осознанно высшее образование. Что такое высшее образование для девушек? У нас больше даже девушек поступает в высшее учебное заведение, чем юношей. 54%, даже, ну, если я не ошибаюсь в цифрах, это женщины с высшим образованием. А высшее образование откладывает замужество и откладывает рождение первого ребенка.
0: Да ты что?
1: Ну, это же факт. Это то, что влияет тоже в том числе на демографию. Поэтому вот почему внимание столько сейчас уделяется студенческим семьям, возможности вот академических отпусков для девушки, которая студентка. Но как бы такая история есть. И поэтому очень хочется, конечно, и на это тоже обращать внимание.
0: Кстати, вот то, что касается, опять же, среднего специального образования, то, что касается вузов нашей страны. Вот на твой взгляд, нужно ли обязательно, вот очень важный вопрос такой, да, вот опять же, вспоминая свое детство, юность, прям, ну, мечта была только в Минск. Вот правда, Минск. Нужно ли сейчас, вот по цифрам мы видим, что тоже как бы, да, дети уже тоже понимают, что нет, наверное, большого прямо смысла, если ты живешь в Гродно, да, переезжать в Минск и учиться в Минске.
1: Вот. Ну, вот из Гродно точно нет. Нет ничего лучше, ну, как бы, собственного примера.
0: Да.
1: Я родилась и выросла, и школу закончила в городе Дзержинске. Это недалеко от Минска, там 50 километров всего отделяет нас от Минска. Когда мы закончили школу, получили дипломы, конечно, каждый старался поступить в вуз. Закончив вуз, каждый старался остаться в Минске.
0: Так.
1: Ну, вроде как каждый старался остаться. Но мои умные одноклассники не остались в Минске. Я осталась в Минске. Мне очень было важно. Образование, которое я получила, оно тоже специфическое. Ну, телеканалов и конечно, радио. Ну, да,
0: хотя
1: в Дзержинске,
0: сейчас уже так ситуация равняется.
1: Да, в Дзержинске тогда не было особо, кроме районной газеты, ничего. И, конечно, хотелось работать в крупном издании, особенно когда ты туда попал. Поэтому вариантов было немного. Но вот прошло много-немного времени.
0: Пару дней. Да.
1: И теперь, когда я встречаюсь с одноклассниками, вот, ну, чего я достигла в жизни? Ну, в принципе, достигла, да? Но если говорить даже о материальных вещах, о которых у нас все любят говорить, ну, у меня сегодня, да, там мои 50 квадратных метров, которые я построила в Минске, это моя собственная квартира, я в ней живу. Прекрасно. У меня есть автомобиль.
0: Так.
1: Прекрасно, да? Что есть у моих одноклассников?
0: Ну-ка, перечисляй.
1: У моих одноклассников есть участки, ну, когда-то была возможность купить участок, на которых они построили большие дома. У них уже есть внуки. У них есть не одна машина, а несколько. Живут они на свежем воздухе. У них у многих есть собственные бизнесы какие-то, которые они выстроили. И в Большой театр они приезжают в Минск гораздо чаще, нежели я.
0: Это, кстати, точно.
1: Кто из нас был умнее и мудрее? Ну вот. Я честно признаюсь.
0: Вот такая же история. Мне тоже такие мысли посещали периодически, потому что, конечно, ну у нас была мечта. Мы, наверное, люди из деревни. Я, опять же, все-таки подальше, чем Дзержинск, да, провел свое детство, и хотелось реализоваться все-таки в городе Минске. Но ты правильно говоришь, что это очень сложно. А сейчас мы видим реально, что, давай говорить опять же объективно, что с ценами на недвижимость, да, что
1: конечно
0: происходит вообще. Даже снять квартиру достаточно дорого в Минске, но это столица. И по большому-то счету, ты знаешь, мне кажется, что и молодое поколение уже понимает, что проще, скажем так, жить где-то у себя на родине, в Брест, Гродно, там. Ну, понятно, если это, конечно, наверное, у тебя какие-то амбиции, ты хочешь реализовать, тебе, как говорится, сам Бог велел приехать в Минске, показать то, что ты...
1: Так и амбиции проще реализовать, когда ты набираешься опыта где-то на периферийных таких вот моментах и историях, да, потому что, ну, как правда, там быстрее тебя заметят, быстрее тебя продвинут, даже ну, в этом плане, ну, как бы это все будет гораздо быстрее. Но, да, есть такие какие-то моменты, вот как я про свою специальность говорила, есть просто многие, ну, немного их, наверное, таких специальностей, которым нет реализации где-то, кроме Минска, тогда это уже немножко другая история.
0: Ну что, что же, сегодня мы в настоящей жизни говорили о теме, которая касается, ну, наверное, каждого, да, белорусы, белорусы.
1: Так или иначе.
0: Так или иначе, в разных ипостасях, но тем не менее. Что для себя я из сегодняшней программы вынес? Во-первых, выпускные, они должны быть душевными, теплыми, комфортными. А вот сколько на них потрачено денег?
1: Яркими, веселыми.
0: Да, яркими, веселыми. Сколько на них потрачено денег, поскольку вы собирались? Это вообще абсолютно не важно. Выпускные, когда собирается огромное количество молодежи в наших, на наших площадках в Минске, это круто, это здорово.
1: Ярко.
0: Честно, ярко. Я бы тоже, наверное, когда был молодым парнем, обязательно принял участие в такой какой-то классной вечеринке. Дальше, то, что касается нашего образования. Мы видим, что спрос на белорусское образование растет, и растет, кстати, и внутри страны. Это значит, что мы на данном этапе сделали все для того, чтобы поступление в вузы, а, было действительно удобным, понятным,
1: прозрачным,
0: справедливым, прозрачным. Ну и, конечно же, мы видим, что и среднее специальное образование тоже, как говорит молодежь, рулит.
1: Ну, супер.
0: По крайней мере.
1: А значит, и демография будет рулить.
0: Значит, демография будет. Оль рассказал, что, оказывается, все женщины.
1: Я все время туда вот все
0: из-за высшего образования. А еще мы узнали, что не обязательно переезжать в Минск для того, чтобы реализоваться, разбогатеть, завести какие-то финансовые, не знаю, приятные бонусы в своей жизни. Вот такая вот история.
1: Быть счастливым.
0: Быть счастливым, самое главное. Это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на Альфа-радио.
1: И женском радио.
0: В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи.
1: И яркого вам июня.
0: Пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, через какое время после отказа от курения могут восстановиться легкие, можно ли пересадить мозг и как вернуть выгоревшие на солнце волосы в их лучший вид, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Легкие могут начать восстанавливаться после отказа от курения. Первые положительные изменения могут быть заметны уже через 2-3 недели. Степень восстановления зависит от возраста человека, стажа курения и уже имеющихся заболеваний. При регенерации происходит восстановление ресничек эпителия, которые очищают слизистую от микробов. Кровообращение, функция легких становится лучше. Человек начинает меньше кашлять, снижается объем мокроты и уходит одышка. В течение первого года при отказе от курение вдвое снижается риск инфаркта и инсульта. При этом риск онкологии легких также станет не таким явным в сравнении с рисками для тех, кто продолжает курить. Современная нейрохирургия умеет многое, но пересадка мозга пока остается за пределами медицины. Главная проблема не в том, чтобы пришить сосуды, мышцы, кожу или кости. Самое сложное – это заставить нервные клетки головного и спинного мозга снова понимать друг друга. К слову, нейрохирурги считают, что корректнее говорить не о пересадке мозга, а о трансплантации тела, потому что при пересадке мозга в новое тело личность, память и воля человека остаются в мозге. Сейчас такая операция невозможна. Хирурги не умеют восстанавливать сигнальные связи в центральной нервной системе, куда входит головной и спинной мозг. Периферические нервы, те, что идут по телу вне мозга и спинного мозга, могут регенерировать и со временем подключаться к новым тканям. Однако со взрослой центральной нервной системой все гораздо сложнее. Теоретически, самым простым вариантом выглядела бы пересадка головы с соединением в области спинного мозга. И такие попытки действительно предпринимались в отношении животных еще с начала 20 века. Однако закончились они неудачно. Главным же камнем преткновения остается этический вопрос. После активного солнца волосы становятся сухими и ломкими, но восстановить их можно. Главное – увлажнение, питательные маски, ограничение термоукладки и прием витаминов. После воздействия ультрафиолета волосы особенно нуждаются в мягком и деликатном уходе. Лучше выбирать бессульфатные шампуни, увлажняющие кондиционеры, либо средства для поврежденных волос. При этом агрессивные пенящиеся компоненты способны дополнительно пересушивать как волосы, так и кожу головы. Особенно полезные средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслом кокоса и авокадо. Регулярные питательные маски с органовым, касторовым или кокосовым маслом помогают восстановить структуру волоса и уменьшить ломкость. Домашний уход можно дополнить салонными процедурами для восстановления кутикулы. Кроме того, для здоровья волос нужны витамины А, Е, С, группы В, а также железо, цинк и кремний. Рацион напрямую влияет на скорость восстановления. Яна Цидик, служба новостей.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobill.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
2: 16+.
3: Полюс притяжения. Евразийская интеграция способствует развитию государств.
1: Тенденции.
3: Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Астане сегодня и завтра, позволяет оценить промежуточные результаты по прошествии 6 месяцев председательства казахской стороны, принявшей эту почетную миссию у Беларуси. Минск рассматривает ЕАЭС как одну из перспективных точек роста в современном мире. Однако для достижения подобных целей необходимо интенсивно двигаться по пути интеграции, не допуская промедления и откатов. Беларусь нацелена на дальнейшее сближение с партнерами по ЕАЭС и впоследствии готова перейти от экономического базиса к строительству политической надстройки. На наш взгляд, только такой подход наряду с интеграцией, то есть сопряжением ЕАЭС с форматами СНГ, ШОС, БРИКС, дальнейшим распространением Института государств-наблюдателей и расширением партнерских торговых соглашений позволит участникам Евразийского союза успешно развиваться в противоречивых условиях современного мира. Подробности в свежем номере СБ «Тенденции».
1: Тенденции на Альфа-радио.
3: Цифровой драйвер роста. Парк высоких технологий продолжает развивать новые направления и активно интегрировать прорывные разработки в отечественную экономику.
1: Тенденции.
3: ПВТ – проект, созданный благодаря решению Александра Лукашенко, успешно работает и вносит существенный вклад в ВВП страны. В этом году, благодаря государственной политике, парк совместно с Национальным банком делают новый шаг по созданию криптобанков, которые расширят финансовые возможности граждан и юрлиц. Беларусь в очередной раз подтверждает статус страны как глобального новатора в цифровой сфере. Наша страна уже долгое время занимает позицию глобального новатора, который не просто следит за трендами, а формирует их, предлагая миру готовую, сбалансированную и безопасную модель финансового будущего. Беларусь стала фактически первым государством в мире, которое легализовало майнинг и операции с криптовалютами. Указ номер 19 – закономерное и стратегическое развитие той передовой правовой базы, которую Беларусь благодаря решениям президента сформировала одной из первых в мире. Больше фактов читайте в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
1: Тенденции на Альфа-радио.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС и экономическом форуме в Казахстане. Сегодня в Астане на пленарном заседании экономического форума президент представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Завтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Устои так называемого либерального миропорядка окончательно подорваны. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Александр Вольфович отметил, что отдельные мировые игроки перешли к неприкрытой жесткой конкуренции, продвижению реализации национальных интересов при игнорировании приоритета глобальных проблем и универсальных принципов международного права. Апробируются не допустимые в международных отношениях приемы и методы, сочетающие жесткие односторонние санкции, военное давление, попытки смены легитимного руководства неугодных стран, обратил внимание Александр Вольфович. В Бресте стартовала вторая международная межпартийная конференция «Государственные суверенитеты и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». В мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Венесуэлы, Германии, Зимбабве, Казахстана, КНДР, Кубы, Лаоса, Молдовы, Мьянмы, России, Таджикистана и Узбекистана. Эксперты поделятся мнениями в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, о роли политических партий и общественных движений в этих процессах. Приветствие участникам международной межпартийной конференции направил Александр Лукашенко. В Беларуси по 5 июня проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В этот период водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. Завтра пройдет единый день безопасности дорожного движения. На дороге дети, мы за них в ответе. ГАИ призывает родителей напоминать несложные правила безопасного поведения на улицах. Важно переходить дорогу в установленных местах, быть заметными для водителей, не отвлекаться на мобильные устройства или наушники. И о погоде. Сейчас в Минске и Гомеле плюс 13, в Витебске плюс 12, в Могилеве плюс 11, в Бресте плюс 16, в Гродно 15 тепла. Сегодня днем в Минске и Гомеле ожидается плюс 13-15, в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Бресте плюс 16-18, в Гродно 15-17 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о ситуации в Молдове.
2: Ну, президент советует молдавскому народу быть тем молдавским народом, который мы помним, и соблюсти, и оставить за собой суверенитет и распоряжаться той страной и тем, и той землей, на которых они живут в своих руках. Но у меня лично это вызывает определенные сомнения. Я вспоминаю выборы президента, которые проходили в Молдавии совсем недавно. Вы же помните, что молдавский народ голосовал, в принципе, за то, чтобы чуть-чуть повернуть вектор, политический вектор у себя в стране, но сработали участки избирательные за рубежом, которые определили направление деятельности, и была избрана опять Майя Санду. Я так полагаю, что все-таки человек, у которого двойное гражданство, я говорю сейчас про президента Молдовы Майя Санду, у нее и молдавское, и румынское гражданство, она в любом случае не оставит эту идею. Она человек Евросоюза, я бы так сказал. Она управляет страной. Мне так кажется, что, учитывая интересы не своего населения, не своего народа, а те цели, перед которыми ей ставит глобальная Европа. Поэтому я полагаю, что молдавскому народу будет очень сложно отстоять свой суверенитет. Да, понятно, что это надо будет делать, наверное, им, но и ни к чему хорошему не приведет ситуация, если они войдут в Евросоюз. Президент не называл те страны, которые перешли в Евросоюз, дабы не обижать соседей. Вот. Но мы с вами здесь можем открыто говорить. Есть тому пример Литва, Латвия. Закрытие тоже Игналины в Литве. И теперь они вынуждены покупать электричество в той же Польше, в Евросоюзе, по сумасшедшим тарифам. В конечном итоге за это все расплачиваются гражданин Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Мы знаем, какие у них. Поэтому уровень жизни у них катится стремительно вниз. Наши прибалтийские товарищи, которые к нам приезжают, прибалтийские граждане, которые нам, товарищи, не приезжают и говорят о том, что на самом деле там происходит некий беспредел, их политические элиты не учитывают интересы простого населения. Вот, и приводит это дело к экономическому коллапсу и социальному, прежде всего, коллапсу. Молодежь уезжает, остается население более возрастное, и в конечном итоге промышленности нет, социальной экономики нет, социальной поддержки нет, и страна, получается, абсолютно лишается суверенитета принятия решений, она становится дотационной. А если она уже дотационна, то она будет слушать то, что ей говорят извне. И вот им об этом, наверное, президент и предупреждает публично народ Молдовы, общаясь с Игорем Додоном. И говорит о том, что если вы потеряете суверенитет, вы не будете принимать решений, и в конечном итоге вы потеряете страну, свою родину. И в конечном итоге это превратится, опять-таки, в некий хаос, в некое такое государство, я бы так сказал. Даже не государство, это будет некий край, некая область в Румынии, как этого хочет Майя Санду. Вы знаете, вот Майя Санду заявила в Праге, что она хочет, чтобы ее страна, скажем так, вошла в состав Румынии. Вот. Но в то же время, когда они декларировали желание разорвать отношения с СНГ, экономические взаимоотношения, давайте мы все-таки сохраним. Но они прекрасно понимают, что есть рынки сбыта, есть те, кто готов с ними работать. Но, знаете, это как-то так странно довольно-таки получается.
3: Посидеть на двух стульях.
2: Да, да, посидеть на двух стульях. Понятно, что бизнес будет решать свои вопросы. Вот. Но я знаю только одно, что когда есть тому пример на нашем постсоветском пространстве, когда наши республики, бывшие республики Советского Союза, теряют связи, которые были установлены там на протяжении 80 лет, ну, скажем так, между собой, интеграционные вот эти связи, дружеские связи, то это приводит просто к социальному кризису в той или иной стране. И рассчитывать на то, что за граница нам поможет в данном контексте, не приходится. Я бы так сказал. Пускай они внимательно посмотрят на ту же Европу, что происходит там с местным населением. Там есть проблемы с мигрантами, там есть проблемы с социальными выплатами. Там на самом деле, насколько я могу сделать вывод, Америка осуществила свой план Marshall 2.0. Mm-hmm. Европа сейчас на самом деле тоже в зависимость вошла в определенность Соединенных Штатов Америки. Служит тому та ситуация, которая складывается вокруг Ирана. Нефти нет. И на этом все. Mm-hmm. Самолеты перестают летать. Цены Керосина на топливо нету, да. Сумасшедшие. Mm-hmm. Вот и вся ситуация. И президент неоднократно подчеркивал, что Евросоюз должен быть сильным. Это как точка опоры. Очередная, еще одна и основная на нашей планете. Будет только одна точка опоры. Ну, это всегда некий хаос. Это некий, я бы так сказал, диктат, как это можно говорить. А когда это несколько точек зрения, одну и ту же проблему, и когда можно договориться, то это всегда приводит к положительному моменту.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о взаимодействии Беларуси с Алжиром.
2: Приведу еще одну цитату президента, где он говорит, что Алжир – это ворота в Африку, глобальные ворота в Африку. Этот визит, как я понимаю, продолжение той стратегии, которая была выстроена, начиная с декабря прошлого года, после визита нашего президента в Алжир. Товарооборот был всего лишь 50 миллионов долларов в эквиваленте. Поставлена цена увеличить товарооборот в сотни раз. Алжир, конечно, богатая страна, там очень много природных ресурсов, нефть, газ, железная руда, но, к сожалению, там не так хорошо развито сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Я бы так сказал, страна зависит от внешних факторов ценообразования на топливно-энергетическом рынке. Поэтому нам есть что им предложить. Вот. Кроме этого, если вы помните, наш президент предложил такой создать тройственный союз Беларусь, Алжир и Оман, и в Омане сделать некий хаб по минеральным удобрениям. Это будет играть всем этим странам только на руку, в том числе и нашим. И вообще Африка, на мой взгляд, это та точка экономического роста в формате всей планеты. И кто сможет заинтересовать африканские государства и выступить как партнер, а не как колонизатор, кто сумеет

0: можно туда уже, скажем так.
1: Ну, кстати, да.
0: Предлагать. К месту, не к месту, но недавно был в Питере. Пускай это может покажется рекламой, но мне очень было приятно видеть отечественный автомобиль на дорогах Питера, причем повсеместно. Почему-то у вас в основном белого цвета. Но, дело вкуса, но да? Из да, пяти но машин, ну, грубо говоря, вот стоящих рядом, три белорусского производства, три белорусской марки, вы знаете, это вызвало определенное у меня удивление и гордость за нашу страну. Так, может, еще надо и легковой транспорт уже продвигать?
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о выставке «Белагро-2026». Белорусское продовольствие уже давно стало всемирно известным брендом.
2: Есть что посмотреть, как я понимаю, бизнесу. Ну, давайте так. Продовольствие, так же, как и чистота, это уже бренд Беларуси. Да, так же, как и трудолюбие нашего народа. Это уже не оспаривается. Все прекрасно знают, кто такие белорусы, и что такое белорусские продукты, и что такое белорусская чистоплотность. То есть все это есть, это все в тренде. Поэтому я так полагаю, что есть что показать, есть чем гордиться. Вот. Практически все это есть у нас в магазинах. Ну, я бы сказал, часть того, что будет выставлено, есть в магазинах, бренды. Но в любом случае, как я понимаю, приглашаются из зарубежья наши партнеры, чтобы они видели и пальцами пощупали, что мы производим. Ну, естественно, как я предполагаю, это обычно так происходит на таких выставках. Это будут заключены какие-то дополнительные там соглашения, дополнительные контракты. Но, как говорится, сумму это, за этих контрактов мы узнаем уже непосредственно после выставки. Нам есть что показать миру, нам есть что показать ближайшим соседям и, конечно же, дальнему зарубежью.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

по радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второй международной межпартийной конференции. Глава государства обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте у стен крепости героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма, наш с вами долг не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния, подчеркнул белорусский лидер. Президент пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога. Интеграция в ЕАЭС помогает формировать предсказуемую среду для бизнеса и граждан. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагынтаев во время панельной сессии Евразийского экономического форума в Астане. Он подчеркнул, что интеграция способствует выравниванию экономических диспропорций, повышает устойчивость к внешним изменениям и создает условия для долгосрочного развития через гармонизацию регулирования, развитие коалиции. Операции. Особое внимание на сессии было уделено ключевой теме форума – применению технологий искусственного интеллекта в странах Евразийского экономического союза. Брестская область и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество и намечают новые точки роста в торговле и кооперации. Председатель облсполкома Петр Пархомчик провел официальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в Белоруссии Нгуен Ван Чунгом. Главный акцент переговоров сделан на масштабировании межрегиональных связей. Петр Пархомчик привел в пример успешное взаимодействие с провинцией Лао-Кай. В частности, белорусский и вьетнамские регионы в нынешнем апреле подписали программу сотрудничества на 2026-2028 годы. С 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Здесь каждый желающий сможет познакомиться с историческим наследием, брендами региона, картинами известных белорусских мастеров, попробовать себя в различных видах спорта в олимпийском квесте. Вечером пройдет концерт с участием известных артистов и дискотека. Мероприятие с 2021 года способствует продвижению региональных и национальных брендов, а также достижению в спорте, науке и искусстве. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 9, в Гомеле и Минске 12 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: 5 и 6 июня Светлогорск. Вход свободный.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о национальном конкурсе «Телевершина». Его надо проводить каждый год.
3: Мы являемся техническими организаторами этого конкурса. Конкурс, естественно, проводит наше Министерство информации. Как руководитель одного из телеканалов, считаю, что на самом деле проводить такое мероприятие один раз в два года – это уже маловато. Заявок колоссальное количество. Да? Ну, не ежеквартально, ежегодно. Золотая литера у нас ежегодная, ежегодная. Так, вот. Я вижу одно, что за последнее время, благодаря поддержке президента, который дал четкие указания развивать контент, медиа-контент собственного производства именно на территории Республики Беларусь, в принципе, СТВ этим тоже занимается, вот, создано колоссальное количество программ, рубрик, информационной повестки, информационной составляющей, где-то развлекательный контент у нас появился топ-уровня. Поэтому заявок очень много, а номинаций всего лишь 26. Причем с учетом региональных наших коллег регионов. В регионах тоже количество медиа-контента выросло, и я считаю, что журналистам, корреспондентам, всем тем, кто делает медиа-контент, надо говорить спасибо. А для них телевершина – это очень большая-большая награда. Это признание в отрасли, признание от коллег, в первую очередь. И это очень дорогого стоит. Поэтому мое мнение, что такое мероприятие, его надо делать каждый год.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлена электрическая отвертка Xiaomi за $15. Honor представила Watch 6 Plus и смартфон, который заменит портативный аккумулятор, рассекречен до выхода. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Xiaomi представила в Китае новый инструмент – электрическую отвертку. Модель оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч и рассчитана на длительную работу без частой подзарядки. По заявлению компании, полного заряда хватает примерно на закручивание до 600 винтов, а зарядка осуществляется через универсальный порт USB-C. В конструкции применяется металлический планетарный редуктор, который повышает стабильность работы и снижает риск срыва или заклинивания. В комплект входит 18 насадок, встроенная подсветка для работы в темноте и магнитный держатель для упрощения установки крепежа. Honor анонсировал смарт-часы Watch 6 Plus, главной особенностью которых стала рекордная для сегмента батарея емкостью 1000 мАч. Компания утверждает, что устройство способно проработать до 35 дней в режиме энергосбережения, до 17 дней при обычном использовании и до 42 часов с постоянно активным GPS. По словам Honor, экран остается хорошо читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Среди функций для здоровья заявлены датчики пульса и уровня кислорода в крови, а также оценка сердечно-сосудистых рисков. Устройство поддерживает более 120 спортивных режимов и 15 профессиональных активностей. Honor Wind Turbo станет первым смартфоном, оснащенным технологией, которая, по утверждению производителя, является лидером по мощности мобильного сигнала. В смартфоне используется шестисекционная антенна, которая усиливает слабые сигналы сети на 200%. По сравнению с предыдущей антенной, смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой и защитой IP68, IP69 и IP69K. В официальном анонсе подтверждено, что Honor Wind Turbo будет оснащен аккумулятором емкостью 10 тысяч мАч, который позволит играть в игры более 14 часов подряд и смотреть короткие видеоролики более 22 часов. Он также будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку мощностью 27 Вт, превращаясь в портативный аккумулятор. Официальный релиз Honor Wind Turbo состоится 29 мая. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12:45, в 15:10, в 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа

Авторадио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. В Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которая состоится 29 мая, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Дверь для диалога в Минске всегда открыта. Об этом, обращаясь к западным странам, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Очевидно, что текущая ситуация в сфере обеспечения мира нуждается в фундаментальной трансформации и создании новых механизмов международной безопасности. Но для этого в первую очередь необходим диалог, и не на словах, а на деле. «Беларусь открыта для такого диалога в любом формате, в любое время», — сказал Александр Вольфович. «Отмечу, встреча высоких представителей организована в рамках Международного форума безопасности, который собрал делегации из более чем 140 стран». Брест сегодня и завтра принимает вторую международную межпартийную конференцию «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие объединяет представителей 16 стран – Азербайджана, Венесуэлы, Германии, Зимбабве, Казахстана, Корейской Народно-Демократической Республики, Кубы, Лаоса, Молдовы, Мьянмы, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси. Их коллеги из Сербии и Словакии присоединятся к дискуссии в режиме онлайн. Участники поделятся экспертными мнениями, в частности, в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, роли политических партий и общественных движений в формировании интернациональных коалиций для защиты общих интересов. Последствия сильного ветра, отмечавшегося 27 мая в Беларуси, ликвидированы, сообщили в МЧС. Вчера вследствие сильного ветра с порывами до 26 метров в секунду фиксировались падения деревьев и повреждения кровель зданий. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. По оперативной информации, произошло 229 случаев падения деревьев во всех регионах, кроме Брестской области. Упавшими деревьями повреждены 13 автомобилей в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях, а также в Минске. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 15, в Гомеле плюс 14, в Витебске, Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
4: 16+.
5: Голос разума и мира. В чем секрет успешности внешней политики Беларуси?
0: Тенденции.
5: Как нашей стране удалось занять столь значимое место на международной арене? Такой вопрос часто приходится слышать от иностранных политиков, журналистов, ученых. Действительно, в чем же разгадка того, что не самое крупное государство сумело завоевать большой авторитет в мировой политике? Внешнеполитическая линия президента Беларуси основывается на тех же принципах, что действуют внутри нашего государства. Открытость, честность, житейская логика, твердость убеждений и верность избранным идеалам. Потому в ЕС столько лет и мучаются с непокорной Беларусью. Тут ни продавить, ни нагнуть, ни объегорить не получится. Вот и вынуждены постоянно идти на попятную. Больше фактов в сегодняшнем номере СБ Тенденции.
0: Тенденции на Альфа-радио.
5: Учат в школе, почему детям нужны уроки по искусственному интеллекту.
0: Тенденции.
5: В целом, все базовые знания мы получили еще в школе, а дальше уже достигали премудрости более узкоспециализированно. Но сейчас мир изменился, в нашу цивилизацию пришли нейросети. И, судя по всему, пришли они очень основательно и надолго. Первым среагировал Китай. Там уже запустили национальный план по интеграции нейросетей в систему образования. Естественно, Беларусь как IT-страна тоже не должна отставать от тенденций. Очевидно, что учить детей работать с нейросетями и понимать базовые принципы надо уже сейчас, чтобы через 15 лет у нас были конкурентные специалисты. И речь идет не о том, чтобы показать ребенку, как написать запрос или промпт в окошке онлайн-сервиса. Это на самом деле к пониманию нейросетей имеет крайне опосредованное отношение. Важно другое — четко представлять, что такое нейросети, как они работают, как приходят к выдаваемому результату, на что опираются, насколько им можно доверять. Безусловно, вводить подобное обучение в школах требовалось еще вчера. Вопрос действительно очень важный. Но заниматься этим должны специалисты, которые что-то понимают не только в нейронках, а еще и в детях. Необходимо разработать учебные программы, методические пособия, а потом уже внедрять такие практики в учебный процесс. Только делать это надо быстро, а то можем и опоздать. Подробности в свежем номере СБ Тенденции.
0: Тенденции на Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, через какое время после отказа от курения могут восстановиться легкие, можно ли пересадить мозг и как вернуть выгоревшие на солнце волосы в их лучший вид, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Легкие могут начать восстанавливаться после отказа от курения. Первые положительные изменения могут быть заметны уже через 2-3 недели. Степень восстановления зависит от возраста человека, стажа курения и уже имеющихся заболеваний. При регенерации происходит восстановление ресничек эпителия, которые очищают слизистую от микробов. Кровообращение, функция легких становится лучше. Человек начинает меньше кашлять, снижается объем мокроты и уходит одышка. В течение первого года при отказе от курения вдвое снижается риск инфаркта и инсульта. При этом риск онкологии легких также станет не таким явным в сравнении с рисками для тех, кто продолжает курить. Современная нейрохирургия умеет многое, но пересадка мозга пока остается за пределами медицины. Главная проблема не в том, чтобы пришить сосуды, мышцы, кожу или кости. Самое сложное – это заставить нервные клетки головного и спинного мозга снова понимать друг друга. К слову, нейрохирурги считают, что корректнее говорить не о пересадке мозга, а о трансплантации тела, потому что при пересадке мозга в новое тело личность, память и воля человека остаются в мозге. Сейчас такая операция невозможна, хирурги не умеют восстанавливать сигнальные связи в центральной нервной системе, куда входит головной и спинной мозг. Периферические нервы, те, что идут по телу вне мозга и спинного мозга, могут регенерировать и со временем подключаться к новым тканям. Однако со взрослой центральной нервной системой все гораздо сложнее. Теоретически самым простым вариантом выглядела бы пересадка головы с соединением в области спинного мозга, и такие попытки действительно предпринимались в отношении животных еще с начала 20 века, однако закончились они неудачно. Главным же камнем преткновения остается этический вопрос. После активного солнца волосы становятся сухими и ломкими, но восстановить их можно. Главное – увлажнение, питательные маски, ограничение термоукладки и прием витаминов. После воздействия ультрафиолета волосы особенно нуждаются в мягком и деликатном уходе. Лучше выбирать бессульфатные шампуни, увлажняющие кондиционеры, либо средства для поврежденных волос. При этом агрессивные пенящиеся компоненты способны дополнительно пересушивать как волосы, так и кожу головы. Особенно полезные средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслом кокоса и авокадо. Регулярные питательные маски с органовым, касторовым или кокосовым маслом помогают восстановить структуру волоса и уменьшить ломкость. Домашний уход можно дополнить салонными процедурами для восстановления кутикулы. Кроме того, для здоровья волос нужны витамины А, Е, С, группы В, а также железо, цинк и кремний. Рацион напрямую влияет на скорость восстановления. Яна Цыдик, служба новостей

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. В Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом достиг 8,3 миллиарда долларов, продолжив устойчивую положительную динамику. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакаджан Сагентаев во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунгом на полях 5-го Евразийского экономического форума в Астане. В ходе встречи рассмотрены результаты и перспективы взаимодействия стран Евразийского экономического союза и Вьетнама в рамках соглашения о свободной торговле. При подготовке к грядущему отопительному сезону важно не просто получить паспорта готовности, а реально обеспечить устойчивую, безаварийную работу всех систем, качественно, своевременно. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко на заседании облсполкома о подготовке организаций, расположенных на территории области, к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов. Как обратил внимание глава региона, благодаря значительной работе по подготовке объектов к функционированию в осенне-зимний период, минувший отопительный сезон область прошла устойчиво, без серьезных сбоев и чрезвычайных ситуаций. В Орше 6 июня уже в третий раз пройдет фестиваль льна «Поле кветок». Этот фестиваль – культурное событие, направленное на укрепление семейных ценностей, сохранение и развитие национальных традиций, поддержку и популяризацию современного искусства и творчества. Для маленьких и взрослых жителей и гостей города будут организованы выступления отечественных и российских звезд, в том числе известных блогеров, а также семейные и молодежные интерактивности. Большая ретро-дискотека соберет под открытым небом поклонников золотых хитов 1990-2000-х годов. Также на протяжении дня для гостей праздника будут доступны арт-площадки, творческие конкурсы, зона семейного пикника, фотозоны, интерактивные площадки. Кульминацией мероприятия станет красочный фейерверк. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 16, в Гомеле плюс 11, в Могилеве плюс 13, в Витебске и Минске 12 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлена электрическая отвертка Xiaomi за $15. Honor представила Watch 6 Plus и смартфон, который заменит портативный аккумулятор, рассекречен до выхода. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Xiaomi представила в Китае новый инструмент – электрическую отвертку. Модель оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч и рассчитана на длительную работу без частой подзарядки. По заявлению компании, полного заряда хватает примерно на закручивание до 600 винтов, а зарядка осуществляется через универсальный порт USB-C. В конструкции применяется металлический планетарный редуктор, который повышает стабильность работы и снижает риск срыва или заклинивания. В комплект входит 18 насадок, встроенная подсветка для работы в темноте и магнитный держатель для упрощения установки крепежа. Honor анонсировал смарт-часы Watch 6 Plus, главной особенностью которых стала рекордная для сегмента батареи емкостью 1000 мАч. Компания утверждает, что устройство способно проработать до 35 дней в режиме энергосбережения, до 17 дней при обычном использовании и до 42 часов с постоянно активным GPS. По словам Honor, экран остается хорошо читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Среди функций для здоровья заявлены датчики пульса и уровня кислорода в крови, а также оценка сердечно-сосудистых рисков. Устройство поддерживает более 120 спортивных режимов и 15 профессиональных активностей. Honor Win Turbo станет первым смартфоном, оснащенным технологией, которая, по утверждению производителя, является лидером по мощности мобильного сигнала. В смартфоне используется шестисекционная антенна, которая усиливает слабые сигналы сети на 200%. По сравнению с предыдущей антенной, смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой и защитой IP68, IP69 и IP69K. В официальном анонсе подтверждено, что Honor Win Turbo будет оснащен аккумулятором емкостью 10 тысяч мАч, который позволит играть в игры более 14 часов подряд и смотреть короткие видеоролики более 22 часов. Он также будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку мощностью 27 Вт, превращаясь в портативный аккумулятор. Официальный релиз Honor Win Turbo состоится 29 мая. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

яблочко, горькой стала ягода, и тепличная среда не спасла никак. Кто же знал, что из корней от такого прадеда вырастет не яблоня,

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Минске начали тестировать светофоры нового поколения. Столичный проспект в субботу перекроют из-за велокарнавала. И 3 июля Логойск примет большой автофест. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске начали тестировать светофоры нового поколения с анимированными пешеходами, текстовыми сообщениями и подсветкой переходов. Пилотную зону запустили возле торгового центра «Первый национальный торговый дом». Там уже установили новые транспортные и пешеходные светофоры, а также специальные кнопки вызова сигнала для пешеходов. Главная особенность новых светофоров – необычный экран. Вместо привычных статичных человечков здесь используются анимированные изображения, а сами светофоры могут выводить текстовую информацию. Кроме того, возле переходов появилась дополнительная подсветка зон подхода к пешеходному переходу. Так пешеходов лучше видно в темное время суток. Столичный проспект Победителей частично перекроют в субботу 30 мая. Движение в обе стороны будет ограничено с 10.30 до 12.30 от улицы Ленина до улицы Мельника, это, а также с 10.50 до 12.10 по проспекту Победителей от улицы Мельника это до улицы Нарочанской. Ограничения связаны с велокарнавалом «Вива Ровер», который проводят уже более 10 лет. Участники мероприятия стартуют от Дворца спорта, а затем колонны проедут по проспекту до Минск-арены. После вернутся обратно по тому же маршруту. Общая дистанция составит 10 километров. 3 июля Логойск примет большой автофест. Мероприятие будет проводиться уже третий год подряд. Здесь покажут около сотни необычных машин и мотоциклов. Проведут соревнования по автозвуку, устроят развлечения для всей семьи и завершат вечер салютом и дискотекой. Также будет фудкорт, мастер-классы, фотозоны и промо-активности партнеров с розыгрышами призов для взрослых и детей. Для гостей также подготовят аттракционы, картинг, благотворительные зоны с домашними питомцами и большую развлекательную программу на главной сцене. Фестиваль пройдет с 13 часов до часа ночи на центральной площадке города на улице Советской. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направить...

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и 5-м Евразийском экономическом форуме. В Астане глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, включает около 20 вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Брестская область и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество и намечают новые точки роста в торговле и кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облсполкома. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик провел официальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Чунгом. Главный акцент переговоров был сделан на масштабировании межрегиональных связей. Петр Пархомчик привел в пример успешное взаимодействие с вьетнамской провинцией Лаокай. В частности, белорусские и вьетнамские регионы в нынешнем апреле подписали программу сотрудничества на 2026-2028 годы. Совместные учения вооруженных сил, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз прошли на полигоне «Белая лужа» в Минской области. Целью учений была отработка совместных действий военнослужащих, следователей и экспертов в условиях вооруженного конфликта. В мероприятии также принимали участие представители Следственного комитета России. По замыслу учений воспроизводилась обстановка вооруженного захвата населенного пункта и его последующего освобождения. Данные учения Следственный комитет проводит уже в 6-й раз. Начальник Института Следственного комитета Беларуси Юрий Каменецкий отметил, что совместные учения также позволяют следователям получить навыки взаимодействия с военнослужащими, экспертными подразделениями, комендатурой и другими силовыми структурами. Сегодня в Беларуси отмечается День пограничника. Руководство Госпогранкомитета и ветераны-пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске. Символично, что именно в этом месте, на площади Победы, мы возлагаем цветы и венки у Вечного огня в память о тех суровых событиях, которые произошли в 1941 году, когда 665 пограничных застав Западного пограничного округа приняли смертный бой с фашистами. Ни одна пограничная застава не отступила без приказов, не покинула свои позиции, сказал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов, поздравив всех ветеранов пограничных войск, а также сержантов, прапорщиков, офицеров с профессиональным праздником и пожелав всем здоровья, счастья и мирного неба над головой. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая. Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно и Могилеве плюс 15, в Гомеле плюс 13, в Витебске 9 выше 0, в Минске 14 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте 17-19 выше 0, в Гродно 15-17 градусов тепла, в Минске от 12 до 14 со знаком плюс. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
3: 16+.
4: Площадка глобальных решений. Визиты глав государств в Китай показывают его вес в нынешней международной системе.
0: Тенденции.
4: Значение Китая в пределах планеты сложно переоценить, а ведь еще несколько десятилетий назад на Поднебесную смотрели многие исключительно как на производителя дешевых товаров. Но уже в 90-е годы прошлого века Александр Лукашенко говорил об огромном потенциале Китая, и наши страны постоянно расширяли взаимовыгодное сотрудничество, которое вышло на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Большую роль в этом играют и доверительные отношения между нашими лидерами Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Складывающаяся международная конфигурация все отчетливее опирается на несколько центров – российский, китайский и широкую периферию государств глобального юга, не разделяющих ни о колониальных притязаний западных столиц. Беларусь в этой системе занимает положение последовательного и ответственного партнера. Больше фактов в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
4: Жить вечно. Новые технологии в борьбе со старением.
0: Тенденции.
4: Человечество всегда стремилось к бессмертию. В древности отдельные его представители ради этого бросали к ногам лекарей и шаманов несметное богатство. С веками мало что изменилось. До определенного момента биохакинг больше напоминал обычный ЗОЖ, но с индивидуальным подходом к каждому пациенту. Однако со временем это понятие существенно расширилось. На оптимизацию ресурса наших организмов и продление их плодотворной жизни сегодня работают новейшие медицинские разработки. Эра нанотехнологий, пересадок тел или других не менее фантастических проектов по продлению человеческой жизни еще не наступила. И совсем не факт, что в ближайшее время наступит, несмотря на все предсказания и даже научные исследования. А идеи биохакинга действительно работают и могут существенно продлить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Давайте пока сами позаботимся об этом. Подробности о возможностях биохакинга читайте в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Суверенитет и безопасность. Политолог Петр Петровский о том, чему в Беларуси угрожает отсутствие собственной платформы искусственного интеллекта.
2: На сегодняшний день в мире, ну, если так говорить, три основные игрока по искусственному интеллекту. Китай, США и Великобритания. Даже Европейский Союз, он отстает на этот счет. Это первый момент. Что для нас важно? Для нас важно иметь собственную базу, собственную платформу искусственного интеллекта. Это может быть он поначалу будет кривой, косой и прочее, но это будет свой, и мы его уже можем дорабатывать, доделывать. Если этого не будет, мы будем зависеть от других вот этих всяких там платформ искусственного интеллекта. А как показали современные санкционные войны, это угроза национальной безопасности. Мало того, что искусственный интеллект специфически ранжирует информацию, все-таки он не является ценностно нейтральным. С другой стороны, если мы говорим о закрытых моделях искусственного интеллекта, то мы же понимаем, что любые запросы, любые задачи, которые мы пишем иностранным искусственным интеллектом, эту информацию можно собирать другим странам. И это открытая форма разведданных. А сегодня искусственный интеллект позволяет в разы ускорить, например, инженерную составляющую, технологическую составляющую. Ну, чтобы вы понимали, китайцы при помощи искусственного интеллекта могут позволить себе раз в два года менять модельный ряд автомобилей и прочего момента. Почему? Потому что что раньше люди делали на коленках, вычисляли. Сегодня забивается задача искусственный интеллект, потом она допиливается, проверяется. Вот и результат. То есть для нас это прежде всего экономическая безопасность. Искусственный интеллект повышает производительность труда. Это не надо думать, что вот он захватит что-то. Нет, это один из инструментов. Просто раньше у нас был поисковик, мы работали с базами данных. Теперь мы работаем с задачами, которые мы ставим в более сложной системе. И вот она, эта система должна быть на службе наших интересов. Беларуси, России, там, Казахстана, всех стран Евразийского экономического союза. Но для этого, мне кажется, в рамках ЕАЭС должна быть программа по своему евразийскому искусственному интеллекту. От этого зависит наш суверенитет и безопасность.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Петр Петровский. Для Беларуси важно, чтобы на внешних рынках страны ЕАЭС действовали сообща.
2: Позиция в Беларуси, во-первых, она всегда была очень и очень рациональная. А во-вторых, она всегда преследовала и преследует практический интерес. Тогда наш лидер, проанализировав уже 10 лет, в прошлом году было 10 лет Евразийскому экономическому союзу по функционированию, взяв договор о Евразийском экономическом союзе, сказал, что мы достигли, а что мы по этому договору не достигли. Там, по-моему, около 20% этого договора пока не выполнено. И, конечно же, для нас, для Беларуси, важно, чтобы все эти пункты были выполнены. И единый рынок транспорта, и единый рынок нефти, газа и прочие моменты. Более того, конечно, мы видим, что имеются некоторые негативные тенденции, да, когда вводится какой-то контроль пограничный и прочее, что надо преодолевать. И самый главный фактор, да, по мне, это ответ нашего Евразийского экономического союза на ту торгово-экономическую турбулентность во всем мире. Я вот буквально вот сегодня выходят тенденции СБ, всем советую приобрести. Там моя статья по анализу рынка удобрений в Европейском Союзе. Дефицит удобрений на 30-40% рост цены, недовольны фермеры, недовольны сельхозпроизводители разного толка, не вносятся просто удобрения в нужное количество, и поэтому происходит истощение почв. Для нас важно, чтобы у нас в Евразийском экономическом союзе таких проблем не было. И более того, чтобы мы действовали сообща и на внешних рынках. То есть мы видим, что из-за вот этой турбулентности и попыток официального Вашингтона каким-то образом надавить на Иран, у ЕАЭС имеются проблемы с выходом на незамерзающие порты Персидского залива, да, потому что турбулентность. Вот. И логистика. И это все от нас на сегодняшний день требует более слаженной работы.
3: Что ну, же? Наверное, Петр, извините, что перебиваю. Добавлю, что еще же санкции, которые действуют в отношении России и Беларуси, учитывая, что мы тоже в ЕАЭС, наши партнеры тоже должны как-то понимать, скажем так.
2: Я с этим полностью согласен. Более того, Евразийский экономический союз, давайте тоже откровенно говорить, он дает возможность с нашими партнерами обходить некоторые санкции. Это тоже немаловажно, и это нормально. Не надо про это бояться, может, не следует там уже кричать и говорить, но если мы можем это делать, а почему бы и нет? Все, что идет на благо наших стран, у нашего союза, это, на мой взгляд, это положительный момент.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий», четверг,
6: 16+.
7: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
7: Саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Москве принял участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Брест на 2 дня стал площадкой проведения 2-й международной межпартийной конференции. Вице-премьер Наталья Петкевич провела встречу с заместителем премьер-министра Вьетнама. Стороны намерены наращивать товарооборот.
5: Что происходит?
7: Александр Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в Казахстане. Сегодня в Астане 5-й Евразийский экономический форум. Главная тема ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Речь о совместных IT-проектах в ЕАЭС и цифровизации производства. В выступлении белорусской стороны позиция по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, включает около 20 вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.
5: Факты на стол.
7: Астана в эти дни стала центральной площадкой диалога госорганов, экспертов и бизнеса. Евразийский экономический форум собрал 3000 участников из 44 стран. Говорят о новых торговых связях, кооперации и об усилении роли ЕАЭС как одного из центров глобальной экономики. За 2 дня работы пройдет не менее 30 мероприятий. Тематика разнообразная – от экономики до социальной сферы и трудовой миграции. В центре внимания участников одной из тематических секций – взаимодействие Евразийского экономического союза с другими интеграционными объединениями, такими как СНГ, АСЕАН и ШОС, для укрепления экономических связей. Особое внимание всегда было и остается промышленной кооперации. Важная тема – применение искусственного интеллекта для защиты рынка от некачественной и контрафактной продукции. Торговля и логистика традиционно остаются в приоритете. Еще один немаловажный вопрос, который обсуждается в Евразийском союзе уже не первый год – единые энергетические и сырьевые рынки. На профильных секциях также обсуждаются национальные платформы и мобильные приложения, ключевые механизмы продвижения евразийских туристических маршрутов. Кульминация форума – подписание совместного заявления государств ЕАЭС об ответственном развитии искусственного интеллекта. Этот документ определяет новый стратегический курс для цифровой трансформации экономик всех стран Союза.
5: Точка отсчета.
7: Первый Евразийский экономический форум прошел в 2022 году в Бишкеке, в 2023 в Москве, в 2024 в Ереване, в прошлом году в Минске. Мероприятие состоялось в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. В работе приняли участие около 2700 делегатов из 26 стран. В деловую программу вошло свыше 30 мероприятий. Тогда участники обсудили актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза, такие как стратегическое развитие ЕАЭС, всесторонняя кооперация и технологическое сотрудничество, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, качество внутреннего рынка и поддержка предпринимательства, международное сотрудничество. Ключевым мероприятием 4-го Евразийского экономического форума стало пленарное заседание «Стратегия евразийской экономической интеграции. Итоги и перспективы». Тогда было подписано 13 соглашений и меморандумов.
5: Мнение эксперта.
7: Главная тема 5-го Евразийского экономического форума ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. О пользе нейросетей и о том, почему эта система должна служить интересам всех стран Евразийского экономического союза, рассказал политолог Петр Петровский.
6: Евразийский экономический союз – это прежде всего экономический союз. Социально-экономический, потому что он и пенсионные моменты регулирует. На сегодняшний день в мире, если так говорить, три основные игрока по искусственному интеллекту. Китай, США и Великобритания. Даже Европейский Союз, он отстает на этот счет. Это первый момент. Что для нас важно? Для нас важно иметь собственную базу, собственную платформу искусственного интеллекта. Это, может быть, он поначалу будет кривой, косой и прочее, но это будет свой, и мы его уже можем дорабатывать, доделывать. Если этого не будет, мы будем зависеть от других вот этих всяких там платформ искусственного интеллекта. А как показали современные санкционные войны, это угроза национальной безопасности. Мало того, что искусственный интеллект специфически ранжирует информацию, все-таки он не является ценностно нейтральным. С другой стороны, если мы говорим о закрытых моделях искусственного интеллекта, то мы же понимаем, что любые запросы, любые задачи, которые мы пишем иностранным искусственным интеллектом, эту информацию можно собирать другим странам. И это открытая форма разведданных. А сегодня искусственный интеллект позволяет в разы ускорить, например, инженерную составляющую, технологическую составляющую. Чтобы вы понимали, китайцы при помощи искусственного интеллекта могут позволить себе раз в два года менять модельный ряд автомобилей и прочего момента. Почему? Потому что раньше люди делали на коленках, вычисляли. Сегодня забивается задача искусственный интеллект, потом она допиливается, проверяется. Вот и результат. То есть для нас это прежде всего экономическая безопасность. Искусственный интеллект повышает производительность труда. Не надо думать, что он захватит что-то. Нет, это один из инструментов. Просто раньше у нас был поисковик, мы работали с базами данных. Теперь мы работаем с задачами, которые мы ставим в более сложной системе. И вот она, эта система должна быть на службе наших интересов Беларуси, России, там, Казахстана, всех стран Евразийского экономического союза. Но для этого, мне кажется, в рамках ЕАЭС должна быть программа по своему евразийскому искусственному интеллекту. От этого зависит наш суверенитет и безопасность.
4: Это важно.
7: В Бресте сегодня стартовала вторая международная межпартийная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие объединило представителей партий из Беларуси и дружественных ей стран. В Брест приехали участники из Азербайджана, Венесуэлы, Германии, Зимбабве, Казахстана, КНДР, Кубы, Лаоса, Молдовы, Мьянмы, России, Таджикистана и Узбекистана. Представители белорусских и зарубежных партий собрались, чтобы обсудить актуальные темы, поделиться мнениями в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, о роли политических партий и общественных движений в этих процессах. Первый день конференции начался с церемонии возложения цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Присутствующие почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны. В программе посещения деревни будущего, некоторых предприятий и знакомства с достопримечательностями Беларуси. Приветственный адрес участникам конференции направил Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте, у стен крепости героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма, наш долг не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния, подчеркнул белорусский лидер. Президент убежден, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Александр Лукашенко пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Петр Петровский заявил, что США перекладывают на Европу финансовое бремя европейской безопасности.
2: Во-первых, Трамп блефует. По закону США он не может без разрешения Конгресса снизить контингент американских войск в Европе ниже 76 тысяч. Ну, ладно, сейчас там 100 тысяч. Но снизит он на 24 тысячи. Что от этого изменится? А от этого я вам скажу, что изменится. Вот Польша подписала с Великобританией. До этого она подписала с Францией, более того, фактически будет проводить совместные ядерные учения Франция с Польшей. Сейчас проходит учение «Меч-26». 8 стран от Северо Ледовитого океана до Карпат, от Польши до Норвегии. В чем особенность? Меньшее присутствие США, меньше, читаем, ответственность США, меньше финансовая часть США. Увеличение кого? Во Франции, Британии опять видим эти корреляции. То есть целью США является постепенное переложение на европейцев их финансового бремени безопасности. И это делают. А, например, Франция и Великобритания это пытаются использовать для того, чтобы стать лидерами вот этой европейской безопасности. Франция мечтает быть военно-политическим лидером ЕС. Великобритания хочет быть вот этого неамериканского Запада военно-политическим лидером. Потому что Британия перед этим подписывала пакт, соответствующий с Европейским Союзом. Вот. Что это означает для нас? Ну, давайте подумаем, что, ну, американцы 24 тысячи, то, что максимум дает возможность сократить присутствие без разрешения Конгресса, а Трамп его не получит, разрешение Конгресса на большее, они это уменьшат. Но, во-первых, структура американских баз в подавляющем большинстве стратегических в Италии, Испании, Германии, тот же Рамштайн, сохранятся. Второй момент. Мы видим, что на параллельно выстраивается другая инфраструктура. Франция, Великобритания, плюс скандинавских стран. Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия. То есть на структуры НАТО будет накладываться еще структура вот этих милитаристов. А это означает, что те, кто думает, что вот, посмотрите, Трамп демилитаризирует Европу, это все полная ерунда и чушь. У нас получается двойная милитаризация. Трамп продает собственное вооружение и накачивает собственное вооружение Европу. Ну, Польша, вон, на 50 миллиардов долларов готова закупать там танки, самолеты у Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, накачиваются европейские ВПК и создаются параллельные структуры. То есть у нас получается здесь двойная милитаризация. И эта агрессия, она вся видна. И поэтому нам ничего не остается делать, как чем-то компенсировать, при том, что не просто брать и как поляки или те же самые британцы за счет

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Политолог Петр Петровский разъяснил, стоит ли Украине ждать помощи от США после письма Зеленского Трампу.
5: Зеленскому-то не знать о ситуации на складах в США. Это первый момент. И о позиции Трампа даже до пустоты складов. Да? Трамп говорит, сначала деньги, потом стулья. Это его логика. Киевского режима нету денег. Ну что, в лучшем случае он какое-то финансирование захочет. Финансирование Трамп ему не даст. Значит, что? Это письмо имеет целью не получение несуществующих ракет, а что-то другое. А что это может быть? Во-первых, попытка дипломатической эскалации. Мы же видим, до этого Лавров позвонил Рубио, чтобы эвакуировали посольство из Киева. Идет определенное давление. Этот момент. Второй момент. Европейский Союз выделил там на 2 года 90 миллиардов евро. Я такое имею мнение, что сейчас Киев пытается надавить на ЕС, чтобы ЕС увеличила этот пакет финансирования боевых действий ВСУ. Тут другого момента я здесь объяснить не могу. Более того, сейчас Европейский Союз создает собственные программы вооружения. Та же Польша получит 42 миллиарда евро, да? И Киев каким-то образом, наверное, хочет включиться в эти программы. Кроме 90 миллиардов, получить еще что-то. Это тоже момент. Но и я все-таки бы не сбрасывал желание Киева просто затормозить, заморозить, ну, если таким более вульгарным языком, слить те переговоры между посредничеством Вашингтона о мирном процессе, да, о мире возможном, решении вот этого конфликта. Вот какие на сегодняшний день задачи Киев преследует. Понятно, что эти задачи, они коррелируются с чем? Давайте не забудем, кто стрелял там по общежитию в Старобельске, да? Для чего это было сделано? Понятно, для эскалации. То есть дипломатическая задача – слить переговоры. Второй момент – накал для того, чтобы склонить. Понятно, американцы на это не пойдут сейчас. Трампу интересно, что там делается. Он получил все, что надо. Он получил договор, по которому земля, недра, инфраструктура Украины фактически в его распоряжении. А вот европейцев сказать, вот смотрите, какой нехороший Трамп, мне ракеты не дал, дайте денег. Вот что мы видим. А ситуация складывается такая, знаете, патовая, да, и ничего он не может больше сделать. Мы видим эту кровавую мобилизацию, когда там людей там убивают в этих ТЦК. Мы видим все большее недовольство населения. Ну, из-за такого режима, ну, извиняйте, кто там будет выступать и против говорить, да? Ну, сразу окажется тоже, где там, как пушечным мясом окажется.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Местом проведения форума стал Конгресс-центр на территории делового комплекса «Экспо». Конгресс-центр является многофункциональным деловым культурно-развлекательным объектом, который располагает широкими возможностями для проведения международных форумов, конференций, официальных мероприятий. Главная тема Евразийского экономического форума – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Как рассказали в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. На следующий день, 29 мая, Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, повестка которого включает около 20 вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета 28 мая провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель Министерства обороны Беларуси. Встреча была посвящена двум взаимосвязанным темам – правовым и фактическим аспектам недавней совместной тренировки ядерных сил Беларуси и России, а также реакции, которую она вызвала. Замглавы МИД констатировал, что совместная ядерная тренировки с Россией полностью соответствуют договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики совместных ядерных миссий и носят исключительно оборонительный характер. Информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной. Около 1000 юношей принимают участие в учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов учреждений общего среднего образования в Могилеве. Основной базой для учебно-полевых сборов юношей стала 188-я гвардейская инженерная бригада. Строевая подготовка, тактические занятия, оказание первой помощи – все эти знания обязательно пригодятся будущим защитникам. С молодежью в бригаде много работают, поддерживают контакт со всеми школами города, активно помогают в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. И текущие сборы – еще один из способов взаимодействия. Учебно-полевые сборы проходят по всей стране. Они стартовали 26 мая и продлятся до 6 июня. Во Дворце культуры ветеранов состоялось подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса детских рисунков «Нам мир завещано беречь». Как рассказал депутат Палаты представителей, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик, конкурс проводился 6-й раз среди учащихся в 3 возрастных категориях – 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. Конкурсанты представляли индивидуальные авторские работы, выполненные в разнообразных техниках изобразительного искусства. С каждым годом количество участников продолжает расти. Дети в работах отражают свое понимание и восприятие Великой Отечественной войны, отметил Иван Гордейчик. В конкурсе принимало участие более 4500 детей. В финал вышли 63 конкурсанта. Это те, кто уже стал победителем. Финалистам, занявшим призовые места, присваивались звания лауреатов. Всех участников также наградили дипломами и ценными подарками. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 4 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 15, в Гомеле плюс 14, в Витебске, Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах этого дня в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету. Главная тема форума ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. В своем выступлении Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики. Глава государства отметил, что понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. Это не нововведение сегодняшнего дня. В Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны. Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума о белорусском подходе к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах.
2: Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Он вытекает из тех практик, которые нами созданы до сих пор. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений. Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. Сегодня в нем более 1000 резидентов, 1064, и более 60 тысяч работающих, точнее, 61 408 специалистов. Парк генерирует почти 3% валового внутреннего продукта страны. 2,7% в 2025 году. Общая выручка составила 3 миллиарда долларов. И около 17% экспорта услуг, а точнее 16,6%. Или почти 2 миллиарда долларов в прошлом 2025 году. Именно в Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ. Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом в университетах. Создаются новые курсы, специальности, разрабатываются национальные стандарты.
1: Мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений, подчеркнул президент.
2: В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. Машиностроение, металлообработки, так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или как еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. Молочные отрасли, робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. Скоро мы столкнемся с тем, что до чего довела урбанизация, что из городов начнем возить доярок для того, чтобы подоить коров. Это тенденция в любом государстве. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников в молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%, то, о чем говорил предыдущий ряд. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание мы уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин, ведущих отечественных производителей Минского тракторного завода, Гумсельмаша и БелАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год, допустим, в Российской Федерации, возможно, и в Казахстане, особенно БелАЗ. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть. В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посева. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств, диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии, причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно. Отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах. Также предыдущий оратор об этом говорил. Примеры можно приводить долго, но принципиально другое. При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников.
1: Александр Лукашенко также высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.
2: Нужна более тесная кооперация, прежде всего, у нас в рамках Евразийского экономического союза. Между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. Мы не должны отстать или попасть в зависимость от «доброй» в кавычках, воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры. Именно здесь проявляется стратегическая роль нашего Евразийского экономического союза как платформы для формирования технологической кооперации нового типа. Фундамент для цифрового взаимодействия в ЕАЭС уже заложен. Сформированы правовые и технологические инструменты для перехода от разрозненных национальных инициатив к единой евразийской цифровой экосистеме. Президент Казахстана только что говорил, что только начало, нам надо двигаться в этом направлении дальше. Во-первых, формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных. Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран, участниц объединения. Во-вторых, создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. Тем самым предприятия государств и ЕАЭС смогут получать готовое программное решение для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса, оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры. В-третьих, выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта. Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов.
1: Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.
0: Картина дня.
1: Брест сегодня принял вторую международную межпартийную конференцию. Приветствие участникам форума направил глава государства. Александр Лукашенко обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте у стен крепости героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма наш с вами долг не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния, подчеркнул белорусский лидер. Президент убежден, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Александр Лукашенко пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога. Отмечу, форум объединил экспертов, политологов, представителей молодежного движения, а также 16 партийных организаций, в том числе из Мьянмы, Лаоса, Зимбабве, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Делегация Беларуси озвучила идею построения безопасного и многополярного мира с равными правами для всех. Такую концепцию наша страна последовательно продвигает на различных международных площадках, подчеркнула председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова.
3: Мы не боимся альтернативных мнений. И для нас принципиально важно, чтобы в первую очередь возобладал разум. Разум в политике, в международных отношениях. И я уверена в том, что все заявленные спикеры сегодня неоднократно будут говорить о суверенитете, о независимости и прежде всего о мире, который мы должны сохранить во имя жизни следующих поколений.
1: Итогом международной конференции станет принятие резолюции, которая отразит общее стремление к сохранению суверенитета каждой из стран. Кроме того, иностранные гости посетят деревни будущего в Брестском и Каменецком районах, побывают на предприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» и в национальном парке «Беловежская пуща». Беларусь приняла участие в первом международном форуме по безопасности, который в эти дни проходит в Москве. Приехали делегации из 145 стран мира. Военно-политическая обстановка в мире напряженная. Конфликты на Ближнем Востоке, в Украине, активное вооружение Европы, провокации на южных и западных границах союзного государства. Заседание сегодня началось с минуты молчания по погибшим от удара украинских дронов в Старобельске. 21 прерванная жизнь – это трагедия, которая громче слов напоминает всем, к чему приводят вооруженные конфликты. Но тем, кто привык диктовать свои условия игры другим государствам, они выгодны. В это непростое время Беларусь делает все возможное, чтобы снизить военно-политическую напряженность. Как отметил Александр Вольфович, сегодня, чтобы сохранить планету от глобальной военной катастрофы, нужен диалог. Беларусь готова к нему в любом формате и в любое время, но Запад и Евросоюз не готовы. Они предпочитают язык силы в виде санкций, милитаризации и провокации на южных и западных границах союзного государства. Запад открыто готовит Европу к войне.
4: Это и военные расходы, это и увеличение количества учений, это и развертывание группировок с батальонного до бригадного уровня, и увеличение авиационной составляющей, авиационного компонента на европейском континенте. Все, что они заложили в документы стратегического планирования, это начало военных действий в Европе 2030 год. В качестве основных, скажем так, врагов они видят Российскую Федерацию, Республику Беларусь, хотя прекрасно это видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь, и президент Российской Федерации, призывая к диалогу.
1: Участники форума обсудили вопросы информационной безопасности, борьбу с распространением радикальной идеологии, а также сохранение и защиту традиционных ценностей. Важный диалог будет продолжен. Глава белорусской делегации пригласил участников форума на международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске осенью этого года.
0: Картина дня.
1: Тем временем ЕС продолжает путь милитаризации и постепенно превращает восточный фланг НАТО в военный полигон. Глава Еврокомиссии представила новый план военной слежки на границе с союзным государством под названием «Наблюдение за восточным флангом». Этот проект станет дополнением к уже строящимся приграничным укреплениям, заборам и дроновым барьерам. В рамках программы «Запад привезет к границам Беларуси и России» еще больше систем ПВО, радаров и тяжелого оружия. Недовольство политикой канцлера Германии Фридриха Мерца, судя по всему, достигло предела. Как показывают данные опроса, проведенного изданием Bild, он признан худшим в двадцатке политиков Германии. Помимо традиционных вызовов экономической стагнации и миграционного кризиса, эксперты указывают на парадоксальную политическую ловушку. Около 78% немцев признают необходимость реформ, однако общество к реальном секторе. В первом квартале этого года экономика Германии лишилась 486 тысяч рабочих мест. Особенно сильно пострадала промышленность, в частности, автомобилестроение и энергетика. Это связывают сразу с несколькими факторами – непродуманной зеленой политикой, внешним давлением, а также жестким конкурентным давлением со стороны китайских товаров. В кулуарах эксперты говорят о состоянии идеального шторма, при котором просто нет грамотного управленческого решения, кроме сокращения расходов и рабочих мест. Парламент Латвии одобрил новое радикальное ограничение использования русского языка в средствах массовой информации страны. Теперь вещание на русском будет возможно только в чрезвычайной ситуации, например, после объявления войны или в условиях природного бедствия, когда подобная коммуникация оправдана донесением информации до всех граждан. Русский язык в латвийских медиа окончательно объявлен вне закона.

0: Это происходит, несмотря на то, что для значительной части жителей Риги он по-прежнему остается родным. Парламентарии ссылаются на решение Конституционного суда, который постановил, что использование русского языка противоречит основному закону страны. Жители Литвы продолжают страдать от антинародной политики властей. В стране объявили об очередном повышении тарифов на электричество и газ с 1 июля. В среднем рост тарифов составит 6%. Объяснение причин подорожания звучит необычно. Как официально заявлено, ценообразование в первом полугодии было основано на излишне оптимистических подходах. Это, что вполне закономерно, привело к резкому снижению популярности правительства. Рейтинг премьера сейчас составляет около 5%.
1: Картина дня.
0: Глобальные вызовы и инновационные практики в эти дни обсуждают в Минске на 17-м Евразийском форуме социальных работников. Столица Беларуси впервые становится подобной экспертной площадкой. Участие принимают представители 15 государств. География участников обширная. Это Россия, Великобритания, Казахстан, Корея, Таиланд и многие другие. В центре внимания инклюзия в социальной работе, использование цифровых продуктов, развитие взаимопомощи. Своим мнением и лучшими практиками делятся специалисты разных профилей – и медики, и психологи, и представители социальной сферы, а также международных организаций ООН, ЮНИСЕФ и Красного Креста. Беларусь демонстрирует значительные успехи в сфере социальной работы и волонтерства. Накопленные опыты и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне развития этих направлений в республике. В нашей стране выполняется государственная программа «Активное долголетие». В гуманитарную деятельность активно внедряются цифровые технологии и создается безбарьерная среда, подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.
2: Этот форум нам открывает новые форматы сотрудничества, в первую очередь, как гуманитарного, так и повышение квалификации наших специалистов, так и возможности для того, чтобы мы установили какие-то отдельные соглашения, намерения о сотрудничестве с другими странами и учреждениями.
0: Евразийский форум социальных работников – это ведущая международная платформа для специалистов в области социального обеспечения. Более двух десятилетий он фокусируется на совместных решениях региональных и глобальных проблем отрасли. Вступительная кампания в Беларуси в самом разгаре. Новая система итоговых испытаний выстроена так, чтобы при минимальной нагрузке на выпускника объективно оценить максимум его подготовки. Созданы комфортные условия для сдачи экзаменов, которые полностью соответствуют требованиям по обеспечению объективности и справедливости экзаменационного процесса. В аудиториях работает Государственная комиссия по контролю. В этом году централизованный экзамен сдают 59 138 человек, а централизованный тестирование 66 286 ребят. Самые популярные предметы – русский язык, математика, обществоведение и биология. Основной прием документов в вузы стартует 12 июля. Контрольные цифры приема уже утверждены. Университеты готовы принять свыше 49 тысяч человек, из них 33 тысячи на бюджет, что на 1300 больше, чем в минувшем году. План на платную форму – 16 тысяч мест. Упор сделан на реальный сектор экономики. В структуре бюджетного набора лидируют инженерные, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Именно эти направления сегодня в топе. Именно здесь рынок труда испытывает острую потребность в кадрах. Хотя конкурс на отдельные популярные профили, международные отношения, IT и стоматологию традиционно остается высоким. Приемная кампания этого года, сохранив стабильность правил, предложила абитуриентам важные новации. Ключевое изменение касается заочной формы обучения по УК. Указу главы государства для поступления на заочное или дистанционное отделение больше не требуется наличие трудового стажа по профилю. Это открывает дорогу тем, кто хочет получить или сменить квалификацию без отрыва от текущей деятельности. Кроме того, актуализированы вступительные испытания для ряда специальностей, где ранее сдавали предмет истории Беларуси. Теперь введен профильный экзамен по курсу «История Беларуси в контексте всемирной истории». Это логичный шаг, соответствующий школьной программе для 10-11 классов. Для мотивированных выпускников профильных классов сохраняется возможность поступления по собеседованию. Требования прежние. Оценки в аттестате не ниже 8 баллов по профильным предметам и не ниже 7 по всем остальным, а также рекомендация педагогического совета школы. Особая ставка делается на целевую подготовку. Этот формат набирает набирает популярность и дает абитуриентам два весомых преимущества. Во-первых, это гарантированное первое рабочее место на 5 лет. Ну а кроме того, зачисление по внутреннему испытанию без необходимости сдачи централизованного экзамена и ЦТ. Для поступления нужен только средний балл аттестата не ниже 7 и успешная сдача внутреннего экзамена. В этом году Министерство образования утвердило около 6300 целевых мест в 34 вузах страны, рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищев.
3: В настоящее время к вступительной кампании учреждения нашего образования, как вузы, так и колледжи, готовы в полном объеме. То есть у нас приняты все необходимые нормативные правовые акты, проведена подготовка обучения наших ответственных секретарей учреждений высшего образования. Отмечу, что независимо от того, какое количество льготных категорий будут поступать в наши университеты, у ребят, которые планируют поступать на общих основаниях по результатам вступительных испытаний, то есть гарантированно останется определенное количество бюджетных мест по всем специальностям. Это не менее 20% бюджетных мест, по медицинским специальностям не менее 10%. То есть возможности поступить на общих основаниях будут у всех абитуриентов.
0: К слову, сегодня в наших вузах обучается почти 35 тысяч студентов из 124 стран мира. Для абитуриентов из России созданы особые условия. Около 850 бюджетных мест в 30 белорусских вузах, более чем по 130 специальностям. Поступить на них можно по результатам российского ЕГЭ.
1: Картина дня.
0: 35-й славянский базар в Витебске готовится удивлять гостей не только звездным составом участников, но и самой масштабной за последние годы сувенирной коллекцией. Главной задачей для дизайнеров стало органично вписать в продукцию новый логотип с ладьей. Творческих идей оказалось настолько много, что ассортимент сувенирной линейки превысил 40 наименований. Помимо традиционных коллекционных кружек, дизайн которых обновляется ежегодно уже 3,5 десятилетия, в продаже появятся и практичные новинки на например, стильные зонты, дождевики, шоперы и даже фирменные чехлы для чемоданов, рассказала заведующая филиалом интернет-центр Центра культуры Витебск Ольга Соколова.
4: Изготавливаемые сувениры, которые можно кому-то подарить в подарок, да, как память о фестивале, о городе Витебске. Это будут и колокольчики, это и увлажнители воздуха даже в этом году будут. Наши традиционные васильки, которые каждый год меняются, потому что меняется эскиз фестиваля, они, конечно же, будут представлены и на футболках, и на лонгсливах, и на поломайках, и на кружках, и на различных изделиях. Также и шоперы, и стаканы, и бутылки для воды.
0: Напомню, 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 16 по 19 июля. С учетом сложившейся практики господдержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников. А с 4 по 31 июля для граждан из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. День пограничника сегодня отмечают в Беларуси. С праздником командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы поздравил президент Беларуси. Протяженность белорусской границы более 3000 километров, 2/3 из которых приходится на рубеж с Евросоюзом и Украиной. Сегодня это территория особого контроля, требующая пристального мониторинга. Ежегодно там открывают новые заставы, что позволяет сократить протяженность участков ответственности на одно подразделение и сокращает время прибытия тревожных групп к месту нарушения. Подготовкой офицерских кадров более 30 лет занимается Институт пограничной службы. Чтобы научиться держать границу на замке, нужны конкретные навыки, поэтому больше половины учебного времени занимают практические занятия в оборудованных, по последнему слову, технике аудиториях, в специальном учебном центре под Сморгонью, на полигонах и непосредственно на границе под руководством действующих пограничников. Весь образовательный процесс учитывает вызовы сегодняшнего времени, уточнил начальник учебно-методического управления Института пограничной службы Беларуси Андрей Соловейко.
5: Мы ежегодно уточняем наши учебные программы, адаптируем их к тем вызовам и угрозам, которые существуют на государственной границе.

0: Победы. Подробности рассказал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.
1: У Вечного огня на площади Победы возлагаем цветы и венки в память о тех суровых событиях, которые были в 1941 году, когда 665 пограничных застав Западного пограничного округа приняли смертный бой с фашистами. Ни одна пограничная застава не отступила без приказа, не покинула свои позиции. Поэтому нам есть на кого равняться.
0: К слову, в день 108-летия Белорусской пограничной службы и в память о подвигах воинов в Минске появится Аллея Славы. 18 табличек с именами героев-пограничников и названиями подразделений будут установлены в Парке Победы. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: So don't call me up.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Москве принял участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Брест на два дня стал площадкой проведения второй международной межпартийной конференции. Вице-премьер Наталья Петкевич провела встречу с заместителем премьер-министра Вьетнама. Стороны намерены наращивать товарооборот.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в Казахстане. Сегодня в Астане 5-й Евразийский экономический форум. Главная тема ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Речь о совместных IT-проектах в ЕАЭС и цифровизации производства. В выступлении белорусской стороны позиция по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Примеры отечественного опыта в этой сфере.
3: Говоря о Беларуси, за три последних года произошел, как я уже сказал, глобальный тектонический сдвиг во всем мире. Из научных лабораторий и центров разработок искусственный интеллект перешел в каждый смартфон, а значит и в нашу обычную жизнь. Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Он вытекает из тех практик, которые нами созданы до сих пор. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений. Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. Сегодня в нем более 1000 резидентов, 1064, и более 60 тысяч работающих, точнее 61 408 специалистов. Парк генерирует почти 3% валового внутреннего продукта страны. 2,7% в 2025 году. Общая выручка составила 3 миллиарда долларов. И около 17% экспорта услуг, а точнее 16,6%. Или почти 2 миллиарда долларов в прошлом 2025 году. Именно в Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ. Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом в университетах. Создаются новые курсы, специальности, разрабатываются национальные стандарты. В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. Машиностроение, металлообработки, так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или как еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. Молочные отрасли, робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. Особое внимание мы уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин, ведущих отечественных производителей Минского тракторного завода, Гомсельмаша и БелАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год, допустим, в Российской Федерации, возможно, и в Казахстане, особенно БелАЗ. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть. В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защитить посев. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств диагностики заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций, кардиологии, онкологии, урологии, причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно.
2: Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится завтра, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.
0: Факты на стол.
2: Астана в эти дни стала центральной площадкой диалога госорганов, экспертов и бизнеса. Евразийский экономический форум собрал 3000 участников из 44 стран. Говорят о новых торговых связях, кооперации и об усилении роли ЕАЭС как одного из центров глобальной экономики. За два дня работы пройдет не менее 30 мероприятий. Тематика разнообразная – от экономики до социальной сферы и трудовой миграции. В центре внимания участников одной из тематических секций – взаимодействие Евразийского экономического союза с другими интеграционными объединениями, такими как СНГ, АСЕАН и ШОС, для укрепления экономических связей. Особое внимание всегда было и остается промышленной кооперации. Важная тема – применение искусственного интеллекта для защиты рынка от некачественной и контрафактной продукции. Торговля и логистика традиционно остаются в приоритете. Еще один немаловажный вопрос, который обсуждается в Евразийском союзе уже не первый год – единые энергетические и сырьевые рынки. На профильных секциях также обсуждаются национальные платформы и мобильные приложения, ключевые механизмы продвижения евразийских туристических маршрутов. Кульминация форума – подписание совместного заявления государств ЕАЭС об ответственном развитии искусственного интеллекта. Этот документ определяет новый стратегический курс для цифровой трансформации экономик всех стран Союза.
0: Точка отсчета.
2: Первый Евразийский экономический форум прошел в 2022 году в Бишкеке, в 2023 в Москве, в 2024 в Ереване, в прошлом году в Минске. Мероприятие состоялось в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. В работе приняли участие около 2700 делегатов из 26 стран. В деловую программу вошло свыше 30 мероприятий. Тогда участники обсудили актуальные направления экономического сотрудничества государств-членов Союза, такие как стратегическое развитие ЕАЭС, всесторонняя кооперация и технологическое сотрудничество, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, качество внутреннего рынка и поддержка предпринимательства, международное сотрудничество. Ключевым мероприятием 4-го Евразийского экономического форума стало пленарное заседание стратегии евразийской экономической интеграции, итоги и перспективы. Тогда было подписано 13 соглашений и меморандумов.
0: Мнение эксперта.
2: Главная тема 5-го Евразийского экономического форума ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. О пользе нейросетей и о том, почему эта система должна служить интересам всех стран Евразийского экономического союза, рассказал политолог Петр Петровский.
1: Евразийский экономический союз – прежде всего экономический союз. Социально-экономический, то, что он и пенсионные моменты регулирует. На сегодняшний день в мире, если так говорить, три основные игрока по искусственному интеллекту. Китай, США и Великобритания. Даже Европейский Союз, он отстает на это еще. Это первый момент. Что для нас важно? Для нас важно иметь собственную базу, собственную платформу искусственного интеллекта. Это, может быть, он поначалу будет кривой, косой и прочее, но это будет свой, и мы его уже можем дорабатывать, доделывать. Если этого не будет, мы будем зависеть от других вот этих всяких там платформ искусственного интеллекта. А как показали современные санкционные войны, это угроза национальной безопасности. Мало того, что искусственный интеллект специфически ранжирует информацию, все-таки он не является ценностно нейтральным. С другой стороны, если мы говорим о закрытых моделях искусственного интеллекта, то мы же понимаем, что любые запросы, любые задачи, которые мы пишем иностранным искусственным интеллектом, эту информацию можно собирать другим странам. И это открытая форма разведданных. А сегодня искусственный интеллект позволяет в разы ускорить, например, инженерную составляющую, технологическую составляющую. Ну, чтобы вы понимали, китайцы при помощи искусственного интеллекта могут позволить себе раз в 2 года менять модельный ряд автомобилей и прочего момента. Почему? Потому что, что раньше люди делали на коленках, вычисляли. Сегодня забивается задача искусственный интеллект, потом она допиливается, проверяется. Вот и результат. То есть для нас это, прежде всего, экономическая безопасность. Искусственный интеллект повышает производительность труда. Не надо думать, что он захватит что-то. Нет, это один из инструментов. Просто раньше у нас был поисковик, мы работали с базами данных. Теперь мы работаем с задачами, которые мы ставим в более сложной системе. И вот она, эта система должна быть на службе наших интересов Беларуси, России, там, Казахстана, всех стран Евразийского экономического союза. Но для этого, мне кажется, в рамках ЕАЭС должна быть программа по своему евразийскому искусственному интеллекту. От этого зависит наш суверенитет и безопасность.
0: Это важно.
2: В Бресте сегодня стартовала 2-я международная межпартийная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Мероприятие объединило представителей партий из Белоруссии и дружественных ей стран. В Брест приехали участники из Азербайджана, Венесуэлы, Германии, Зимбабве, Казахстана, КНДР, Кубы, Лаоса, Молдовы, Мьянмы, России, Таджикистана и Узбекистана. Представители белорусских и зарубежных партий собрались, чтобы обсудить актуальные темы, поделиться мнениями в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, о роли политических партий и общественных движений в этих процессах. Первый день конференции начался с церемонии возложения цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Присутствующие почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны. В программе посещения деревни будущего, некоторых предприятий и знакомства с достопримечательностями Беларуси. Приветственный адрес участникам конференции направил Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте, у стен крепости героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма, наш долг не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния, подчеркнул белорусский лидер. Президент убежден, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Александр Лукашенко пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше 0, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 8-10, в Могилеве плюс 10-12, в Гомеле плюс 11-13, в Бресте плюс 17-19, в Гродно 15-17 выше нуля, в Минске от 12 до 14 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.